самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги. И даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги. И даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: часов в Тюмени. Дамы и господа, ну а вот и долгожданная пятница.
1: Вот так вот не спеша, плавно и с любимой музыкой начинаем утро этого дня на Красной Армии.

0: 7:03 в Тюмени. Всем доброе утро, привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго пятничного, такого классного, уже такого даже немножечко расслабленного утра. Сегодня 9 октября, ну и, как я уже говорила, пятница, да? Если вдруг кто не понял.
0: Ну что, Яна, судя по тому, что ты несколько раз нам напоминаешь, и вот очень, знаешь, так красноречиво, расслаблено вот это все, у тебя, видимо, есть уже какие-то планы на выходные.
1: Конечно, я хочу спать.
0: Так, это хорошо.
1: Да, я хочу выспаться, ну и, конечно же, я хочу погулять, потому что погода там обещает быть хорошей. Плюс 10, плюс 12.
0: Ты уже определилась, где ты собираешься это делать?
1: Пока еще нет.
0: Пока еще нет, но точно решила, что
1: да,
0: точно буду.
1: Да, 100%, да.
0: Чем это все закончится, вы знаете? Просто... Да никуда я не хочу, все.
1: Ну нет!
0: Это классика вообще. Вот это всегда так. Точно куда-то надо, точно, точно, точно, точно. И в итоге...
1: И уже вечер, и уже никуда не надо.
0: Ты дома, да, доставочку себе заказал, что-нибудь мороженое, чипсики, и, в общем-то, все.
1: Ну, такое тоже бывает, да.
0: А битва экстрасенсов продолжается еще?
1: Конечно, ну, каждую субботу
0: вот
1: по вечерам.
0: Какие прогулки, йоу, о чем вы говорите? Ну, в общем-то, сегодня обязательно нужно придумать, чем заняться на выходные. Мы, если что, подкинем вам, конечно же, несколько интересных идей, постараемся вас вдохновить. Но и на трудовые подвиги сегодня тоже без проблем зарядить вас сможем. Потому что у нас здесь все. И общение наше с вами, да? На какие-то актуальные, волнующие темы, конечно же. И развлечения, и отличная музыка. Ну и, конечно же, актуальная информационная картина дня тоже.
1: Да.
0: И вот сразу же сходу давайте поговорим о важном.
1: Итак, что важного будет происходить в Тюмени с 15 октября? Особенно это касается автомобилистов. Если у вас есть что-то ненужное... Не машина, а вот какая-то часть от машины. Вот вам важно послушать эту информацию. Все, я уж не могу, хочу ее быстрее рассказать. Эту информацию хочется послушать быстрее.
0: Ну что ж, давайте дождемся, да, что же это такое. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И класс.

0: 7 часов и 9 минут в Тюмени. Итак, важная новость для автомобилистов. Что там старое, если у вас есть ненужное?
1: Да.
0: Вообще странно, если в вашем автомобиле есть что-то ненужное.
1: Кроме вас. Итак, внимание всех автомобилистов. Стартует с 15 октября важная экологическая акция по сбору старых автомобильных шин и сдачи их. То есть не просто собрал, подержал в руках и положил на место, а именно сдал. Если вы такие же, как я, то есть такие бдительные за экологию, там, тра-та-та, то вам вообще будет очень полезна эта акция. Ну и вообще не только таким людям, ну, а в целом всем. Потому что нельзя просто так взять и выбросить шины. Вот они все, износились, неважно, зимняя или летняя, и вот отнести на свалку нельзя.
0: Почему? Почему нельзя?
1: Штраф грозит это, во-первых.
0: А, то есть они долго там разлагаются, наверное, да?
1: Да, всякие токсины из себя выделяют, это потом вот эти аллергики вот присоединяются к этому, это все в почву. Ну, в общем, много всего неприятного, тут не буду перечислять. Вот, но есть способ, как этого всего избежать. Вот такая специальная акция. Нужно на телефон снять, как вы собираете эти шины. Так. Где-то, может быть, нашли вы эту кучу или там у себя.
0: И свою, так сказать, кучу, да?
1: Да, свою кучу. И приносите вот в пункты сбора вот этих вот шин. По каждому району есть свои пункты, по каждому округу административному. Вот. И это все нужно прислать по QR-коду. Мы, может быть, даже опубликуем где-нибудь во ВКонтакте в нашем канале. Да, чтобы люди переходили и вот туда на почту отправляли вот эти вот свои фотографии и видео. Но тут сказано, что это фотоконкурс. Но не сказано, что за это получат вообще люди.
0: Было бы, конечно, круто, если бы комплект новой резины, да?
1: Ой, ну это было бы, конечно, вообще замечательно.
0: Это сейчас вообще, знаете, недешевое удовольствие. Я вот тут вот, значит, ну я месяц назад озадачился этим вопросом. Ну, я вам скажу, комплектик 19-х покрышек, 1070 вам, 60 где-то вам обойдется.
1: Ну, 19
0: гигабайт. Ну, это если не брать, не брать какие-то там ноунеймы прям, да, вот я старался выбирать то, что я хотя бы где-то когда-то слышал какие-то названия, да. Можно, конечно, взять и попроще варианты, но это тоже, ну, 1050 примерно. Вот, было бы здорово, если бы так.
1: Это было бы здорово, да, но на самом деле тут много всего полезного, даже когда вот сдаешь эту резину и ничего при этом не получаешь, потому что из этой резины потом сделают покрытие для детских и спортивных площадок.
0: О.
1: Да, а также дорожные материалы и подошвы для обуви, поэтому в целом можно вот эту задумку держать в голове.
0: Я знаю, что у компании Nike есть такая же тоже акция, только они принимают старые кроссовки, да, то есть вы поносили кроссы, принесли, они потом переработали, и вот из подошв тоже делают потом детские площадки, там беговые всякие спортивные штуки.
1: Ой, это очень круто.
0: Ну, звучит вполне себе благородно. У тебя в каком состоянии зимняя резина?
1: В печальном.
0: Ну, еще походит, сезон еще походит, как обычно, знаешь, говорят.
1: Ну да, да, да, да.

0: тоже вместе с ним. Мичико, называется история «Отзвучавшая». 7 часов и 17 минут, точное тюменское. И еще одна очень интересная новость, которую мы бы хотели вам с удовольствием рассказать.
1: Угу, которая начинает свое действие с 31 октября, но хочется ее рассказать уже прямо сейчас. Потому что раз в неделю можно без пересадок долететь вот так вот к Красному морю из Тюмени в Шарм-эль-Шейх.
0: Да, открывается прямой рейс в связи с тем, что достаточно популярное направление. Mm-hmm. Ну, Египет — это вообще, это классика, да, российского
1: база,
0: отдыха.
1: Даже, да.
0: Турция, Египет, ну, это же прям вообще, да. Вот. Ну, и Шарм-эль-Шейх — это один из самых главных туристических центров Египта. Честно говоря, лет, наверное, 10 назад или больше даже там бывал. Ну,
1: и как?
0: На all-inclusive вообще замечательно.
1: Ну да, согласна. Ни о чем думать не надо, все есть.
0: Да, нормально так вообще. В общем, мы очень рады, что появляется такая возможность быстрее добраться до курорта. Вот. И в связи с этим, раз уж у нас авиатема такая, да, началась, давайте сегодня повспоминаем историю. Вот какая история из ваших перелетов вспоминается вам самой первой? Вот когда вы начинаете думать, так, я летал в самолете, и сразу же вот история какая-то.
1: Ну или что-то такое настолько яркое, прям вообще там опоздали вы, например. Или что-то случилось в самолете, кто-то там родил, например.
0: Да, или может быть вы такой же человек, как я, у которого, знаете, полет начинается, вот нужно лечь спать, да, и утром в аэропорт, да. И вот эта ночь перед полетом, вот это когда просто лежишь, и думаешь, так, надо бы ничего не забыть там, а как в аэропорту, а там вот, ага,
1: я отсюда.
0: И вот это вот начинаешь себя разгонять, и не можешь никак уснуть.
1: Мне кажется, это у всех такое бывает.
0: Ну вот, да, если вы из таких ли, тоже такие истории рассказывайте. 8-922-300-1046, это наш Макс, туда можно и текстовые, и голосовые.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия», там уже публикуем прямо сейчас пост, да, тоже пишите.
0: Минут примерно через 40 почитаем ваши сообщения. Ну а до этого у нас и гороскоп, и новости, и лирик с суперхитом «Аутентичная».
2: Реклама. Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
3: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
4: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ОСЗ. ЕСБ недвижимость. Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 50.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точная тюменская. И вот они, новости на Красной Армии. И вот он, Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на разработку проекта расчистки Туры выделят 3,5 миллиона рублей. Подрядчик должен подготовить всю документацию и провести инженерные изыскания до 30 октября. Такая информация указана на портале госзакупок. Очищать будут участок реки от устья реки Тюменка до моста Мельникайте. Специалисты должны ликвидировать загрязнение и засорение, расчистить русло реки от мусора и водной растительности, а работы начнут в следующем году. В Тюмени для нескольких улиц в районе новой застройки выбирают название. Горожане могут принять в этом участие. В районе Московского тракта через дорогу от деревни Гербыши предлагают дать улицам название «Гостеприимная», «Старосибирская» и «Первопроходцы в Сибири». В районе мыса, недалеко от Мысовского пруда, может появиться улица Парусная. Голосование проходит на портале «Я решаю». Чтобы высказать свое мнение, нужно авторизоваться на портале dom.tumendeficcity.ru/ir через госуслуги или ВКонтакте. Стартовала регистрация на 8-й Тюменский экспортный форум. Он пройдет 16 октября в событийном пространстве «Фуга Хаб». Участников ждут практические и тематические секции, деловая игра, выставка тюменских компаний. Эксперты расскажут о таможенном регулировании, логистике, международных расчетах и сотрудничестве с зарубежными партнерами. Форум проходит при поддержке правительства Тюменской области. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Пятница и подсказки астрологические вашему вниманию.
1: Овны, день вас ждет довольно насыщенный. И если вы хотите все успеть, что запланировали, тратить время зря, ну, никак нельзя вообще.
0: Тельцы, важно вовремя дать отпор и не поддаваться ни на уговоры, ни на провокации.
1: Близнецы, желательно воздержаться от любых серьезных решений хотя бы до полудня. Не брать на себя в это время значительных финансовых обязательств.
0: Раки, настройтесь на серьезный лад и постарайтесь никуда не торопиться.
1: Львы, сегодня вам захочется простоты и ясности, но окружающие далеко не всегда смогут в этом пойти навстречу.
0: Девы, вы будете склонны поддаваться порывам и руководствоваться эмоциями.
1: Весы, день, когда может выясниться, что привычные методы решения проблем уже не дают нужного эффекта и нужно придумать что-то новое.
0: Скорпионы, стоит начать день с решения вопросов, которые давно не давали вам покоя.
1: Стрельцы, вторая половина дня больше подойдет для того, чтобы планировать бюджет, нежели для каких-то приобретений, пусть даже и небольших.
0: Козероги, не нужно ничего усложнять, выбирайте самый простой и эффективный способ.
1: Водолеи, может показаться, что все складывается неудачно, ну а окружающие почему-то ополчились против вас.
0: Ну и рыбы, этот период благоприятен для поездок, смена обстановки пойдет вам на пользу.

0: 3, точная тюменская. И далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: И там мы рассказываем, что случилось в этот день, именно вот 9 октября. Какое может быть событие, открытие, может быть, чей-то день рождения. Ну, этим, значит, вдохновляемся, вдохновляем вас и настраиваем на позитивный этот день.
0: Ну и давайте начнем с вот такого интересного события. Так. Сегодня отмечается день униформы.
1: Вообще любой, да, униформы в целом?
0: И всех, конечно же, медсестер, горничных.
1: Вот такой униформы.
0: Мы поздравляем, да. Ну вот, Яна, ты тоже нам расскажи, пожалуйста. Стюардесс мы тоже поздравляем. Ты же училась на, как это называется?
1: Таможенное дело.
0: Таможенное дело. И там же у вас тоже есть униформа.
1: Ну, конечно, такая зелененькая, да, юбочки, пиджачочки, все эти вот.
0: Расскажи, есть какие-то требования там, вот, чтобы как она выглядела и так далее?
1: Ну, прям таких тонкостей я не знаю, но знаю, что все это в едином цвете, все в одинаковом ходят. Девочки, не ссорятся, что в одинаковом пришли.
0: А да? Вот туфли, тоже по уставу какие-то должны
1: быть? Да, конечно, невысокий каблук, черные, не какие-то, не красные, не зеленые, не синие.
0: Особо, в общем, как бы не выделяешься, да?
1: Да, да.
0: Нет, я просто, насколько знаю, вот у меня папа военный, и у них там, знаете, просто как, ну, до чего вот, какие стандарты. Там вот у тебя звезды на погонах, да? И вот между ними должно быть какое-то конкретное расстояние.
1: Ну звезды-то это серьезно все, конечно.
0: Да. Ну, в общем, людей, которые вот в униформе связана работа, мы сегодня, конечно же, всех поздравляем. Но это еще не все. Есть еще парочка хороших таких вот событий, которые нас вдохновят, поэтому дождитесь их сразу после Ибена «Leave It All Behind». Уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 4, пасмурный, ветер северо-западный слабый. В течение дня потеплеет плюс 9, осадков не ожидается, и до вечера их тоже не будет.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Дата 9 октября. Ну, сегодня отмечается Всемирный день почты.
1: О, это вот очень важная такая штука, да, для пересылки писем, насколько я знаю, но которые очень долго идут.
0: Поэтому наши поздравления мы, конечно, отправляем. Ну, когда они дойдут?
1: Неизвестно, да.
0: Ну, вообще, если честно, вот эти приколы про Почту России, что типа очень долго... Мне кажется, что они уже не совсем такие актуальные.
1: Я, знаешь, видела в каком-то... Я помню, как так... В общем, была история у меня. Я ездила в Тобольск, очень такую глухую-глухую деревню. И мы где-то пошли гулять в лес.
0: Зачем ты так про Тобольск?
1: Это... Да нет, там рядышком деревни были. Вот. И, в общем, в лес пошли гулять. И там вообще дорога вот просто вообще никакая. Пролетает газель Почта России.
0: И ты такая, вау.
1: Даже здесь. И она пролетает, не проезжает. Я такая, ну, стараются ребята, стараются.
0: Mm-hmm. Ну, как будто бы реально вот эти все приколы, они уже как-то не актуальны. Сейчас и эти посылки все там трекаются. И в самих отделениях почты. Там сейчас вообще каких только услуг тебе нет.
1: По талончикам даже.
0: Потом хочешь отправить там что-то Авито, Wildberries, вот эти все вопросики тоже. Все там быстренько делают. Ну, в общем, мы желаем не останавливаться и продолжать развиваться в том же направлении Почте России.
1: Это да.
0: Также сегодня Всероссийский день чтения. Любишь ли ты читать, Яна?
1: Ну, я хочу сказать, что да, я люблю читать. У меня дома много книг.
0: Хорошо.
1: И я их всех начала читать и не закончила.
0: Почему? Почему так происходит?
1: Я не знаю, если честно. Мне нужна какая-то, видимо, обстановка, чтобы я вот так села спокойненько.
0: Все понятно. Ты знаешь, из тех людей, которые любят не искусство в себе, а себя в искусстве.
1: А,
0: ну... Тебе нравится просто, как ты выглядишь в этот момент, что, типа, я такая загадочная, такая с книгой, вот тут вот все вокруг, видите, пейзаж.
1: А еще можно сфотографировать все это, да.
0: Да, вот, чисто ради контента. Честно скажу, я тоже не люблю читать. У меня, знаете, какая проблема? Мне кажется, у меня слишком какое-то развитое ассоциативное мышление.
1: Это
0: потому
1: как?
0: Что, допустим, вот я начинаю читать, погружаюсь в сюжет, да, и там... И тут Лиза заказала свой любимый коктейль. Я такой начинаю, а какой мой коктейль самый любимый? И начинаю вот эту тему разгонять, вспоминаю, как что-то я когда-то где-то заказывал, пробовал и так далее. И при этом я продолжаю читать. И потом мне такой, и они говорят, и тут Лиза оказалась где-то в деревне под Тобольском. Я такой, как это вообще произошло? Мы же только что вот коктейль вроде бы заказывали. Отматываю назад, и страниц 10 я уже просто читал неосознанно.
1: И вот так у тебя все книги, да?
0: Примерно, да.
1: Ну, а была какая-то, которая прям вот сильно-сильно нравилась?
0: Да нет.
1: Ну ладно.
0: Честно скажу, нет. Ну и кроме того, я детские книги читаю, и поверьте, этого достаточно. Ну и еще сегодня Всемирный день яйца.
1: О, я вот как раз сегодня с собой на завтрак взяла 3 штучки.
0: Ну, 3?
1: Да.
0: И немного.
1: И майонез. Там тоже яйца есть.
0: Многовато жиров. Яночка.
1: Ничего страшного, с утра можно.
0: Ну, в общем, я хочу вам рассказать про маркетинговую уловку такую. Вот, может, вы заметили тоже, что в последнее время набирают популярность, типа, вот, экопродукты, все такое вот натуральное. И знаете, что делают производители? Они просто, извините меня, не моют яйца. И продают их, типа, вот там солома какая-то, перья, типа, вот, типа, они только что вот с фермы, вот,
1: его первозданный
0: вид. Потому что вот это отполированное, вот это вот чистенькое, оно как бы вызывает такое ощущение, что это на конвейере
1: недоверие
0: все сделано.
1: Такое.
0: Да, что это не настоящее и так далее. Вот, имейте в виду, это чисто маркетинг. Чисто на вкусовых показателях это вообще.
1: А ты вот из какой категории? Который вот чистые возьмет, или те, которые в соломе, грязные, вот эти вот там, в перьях?
0: Ну, мне вообще на самом деле без разницы.
1: Да?
0: Ну, да.
1: Ты и те моешь в итоге в любом случае.
0: В итоге, да.

0: называется эта вещица. Ну, и я уже рассказывал, что это вот про меня, когда я знаю, что у меня, например, рано утром там, или ночью самолет, но я не могу остановиться думать и вот не проворачивать эту всю ситуацию в голове, как там в аэропорту надо все пройти, контроль, вот это все. Из этого бессонная ночь у меня получается.
1: Такая тревожная, да.
0: Да. И почему это мы решили вдруг поговорить про все вот эти вот аэропортные темы?
1: А все потому, что с 31 октября в Тюмени открывают прямой рейс в Шарм-эль-Шейх, в Египет. Да, он будет производиться один раз в неделю по субботам. И перелет будет составлять 6 часов 45 минут. Раз, и все, и уже там.
0: Ну, ничего себе, 6 часов 45 минут. Раз.
1: Ну, немножечко 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ну, в общем, мы сегодня решили повспоминать историю. Вот те самые истории, которые вот прям первые у вас, когда говорят, типа, лететь на самолете. И сразу же у вас в голове вот возникает эта ситуация. Может, вам когда-то повезло с попутчиками, да?
1: Да, или наоборот, не повезло там с попутчиками, или вы опоздали, может быть, или что-то такое приятное случилось.
0: Или чуть не опоздали. В общем, вот авиаисториями сегодня просим вас поделиться. В нашем Максе, в том числе, текстовые, голосовые 8922-300-1046.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, тоже туда пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 4, пасмурно, ветер северо-западный слабый, днем потеплее до плюс 9 без осадков и вечером плюс 7 и также не ожидаем осадков.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
8: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
9: Здравствуйте!
8: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали.
9: Как у тебя в машине?
8: Ну да, я тебя два раза обогнала. Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
10: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
11: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от «Делом Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasport.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: The Horizon, это Зоя, только что в утреннем шоу Red, 7 часов и 57 минут в Тюмени. В честь того, что появятся 31 октября прямые вылеты в Шарм-эль-Шейх, решили сегодня вспомнить ваши авиаистории. И давайте почитаем.
1: Ну и первое сообщение вот такое к нам пришло. Запомнился больше всего перелет к морю. Мы с подругой сидели у окна и угадывали города внизу. Полет пролетел незаметно, в отличие от наших попыток угадать.
0: Ну, вообще не представляю, как можно отгадать город, с такой высоты.
1: Ну, например, по размеру. Я всегда думала, что Омск — это такой маленький город, потому что буквы
0: название
1: маленькие.
0: Название маленькое,
1: да. Омск, Омск, да. А на самом деле Омск — это больше Тюмени вообще.
0: Я тогда представляю, насколько Екатеринбург, по твоему мнению, по твоей логике, больше, чем Омск.
1: Да, да, да, да.
0: А Томск чуть-чуть, побольше,
1: да,
0: чем Омск. Никогда об этом, кстати, не думал. Так, вот еще такое есть. Работал главным инженером в крупной строительной компании. Офис в Тюмени, а все объекты на далеком Ямале. Были дни с утра на самолете в Уренгой. Там пересадка на вертолет в Красносельку. Совещание, опять вертолет в Уренгой. Прямых до Тюмени нет, через Москву. И поздно ночью я дома. Мой рекорд! 56 взлетов-посадок за месяц!
1: Это вообще просто... Как вы выдержали столько перелетов-то?
0: Ну да, это 56. Это больше, чем почти... Два в день.
1: Да,
0: представляете,
1: Вот
0: два в день перелет. Это жестко. Мне, кстати, меня тоже тут пригласили на Мисоякское месторождение, там поработать, значит, новогодний корпоратив у нефтяников. Угу. И я тоже полечу вот сначала там на самолете, потом на вертолете.
1: Потом на вездеходе, наверное, да?
0: Не знаю,
1: на лыжах.
0: Вообще не знаю. На собаках, может быть, даже. Вот такое приключение мне предстоит. Ну, а какие авиаситуации, интересные истории были у вас? Рассказывайте. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Текстовые, голосовые в МАКС.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия. Там уже пост ест. Ест? Каково ест пост?
0: Это моя еда.

0: 8 часов в Тюмени. Погода плюс 4, пробки тоже 4 балла в Тюмени. В общем, мерзнем, но едем, но едем.
1: Ну, а мы тут продолжаем пятничное утро. Информационно, энергично, ну и мега-музыкально.

0: здравствуйте.
1: Ну, привет. Ну, и меня зовут Саша Самойлов.
2: Ну, а меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе солнечное утро. Сегодня пятница, 9 октября.
1: И вы знаете, я бы хотел с вами поделиться своим наблюдением. Ну, просто как по мне, так это давно пора было уже прекратить. В Тюмени у нас, ну, потому что... уже от этого не получаешь никакого удовольствия.
2: И что
1: уже
2: же это?
1: Уже на это смотришь и думаешь, да, ну, это убирайте уже.
2: Ты про пробки?
1: Нет.
2: Нет,
1: пробки
2: а про
1: пробки вообще, кстати, сегодня достаточно лайтовые.
2: Ладно.
1: Я про фонтаны.
2: Фонтаны. А что с ними?
1: В общем, я тут проезжал мимо сквера Николая Чукмалдина, который находится здесь на Пермяково, возле Фитбери. И смотрю, а там все, как бы, знаете, это, струя там бьет вообще. Мощным напором. Да. И я такой подумал, ну это уже... Как-то смотришь на это, и холодно становится. Вот я не знаю, почему, но... Так,
2: ну, всегда же у воды прохладнее.
1: Да-да-да. Ну так как-то думаешь, уже, наверное, выключайте это, хватит уже. Ну, как-то никакого эстетического не получается.
2: Процесс уже идет. Я вот нашла новость, сейчас в Тюмени завершается сезон фонтанов. И вот как красиво сказано, теперь нам до 1 мая не увидеть хрустальных брызг на цветном бульваре. Как будто стихотворение какое-то.
1: Да. Ну, в общем, да, оказывается, до 15 октября все вот эти работы по консервации фонтанов продолжаются. Но как будто бы уже все, уже можно... Все, спасибо, уже мы насмотрелись.
2: Ну, вот, знаешь, на следующей неделе, я бы сказала, это можно сделать, потому что эти выходные же еще у нас теплые, плюс 10, плюс 12. И вот с понедельника уже все, выключайте, мы там, не, там уже холодно, все.
1: Ну, а знаете, какой фонтан никогда не прекращает свою работу?
2: Какой?
1: Конечно же, наш фонтан утреннего шоу Red, потому что мы продолжаем фонтанировать для вас классным утренним, бодрящим контентом. И этот час не будет исключением, здесь и отличная музыка, и развлечения, и полезности всякие, что-то новенькое узнаете. Ну и, конечно же, трендовые новости мы готовы с вами вообще всегда с вами поделиться. Итак, пожалуйста, Яна.
2: Итак, очень креативная новость у меня есть сейчас. Вот я ее достаю из внутреннего кармашка. И вот она, читаю. История про то, как можно сочетать несочетаемое.
1: А это, вот так вот, вы знаете, всегда ключ к успеху. Ну что же, разберемся с этой, как мне кажется, вдохновляющей историей уже скоро. Всем еще раз привет.
2: Доброе утро.
1: И классного дня!

0: и Доуз, только что утренним шоу Red, суперхитом Love You, 8 часов и 10 минут в Тюмени. Ну что, Яна, бросай, а мы ловим.
1: Давай, смотри, лови. Уголовный кодекс РФ выпустят в виде комикса. Что, не поймал?
0: Звучит немного. Вот реально, сочетание несочетаемого.
1: Mm-hmm, очень даже. Каждую статью оттуда изобразят как отдельную историю с картинками. Вот картинки — это всегда классно и всегда интересно.
0: Да.
1: По словам авторов, такая ироничная подача поможет быстрее запомнить описанные в кодексе нормы.
0: Вот вы знаете, в этом действительно что-то есть. Это не ваши вот эти человеки-пауки все, да?
1: Угу. Аниме, реально, вот это вот
0: реальная все. Реальная польза от этого всего. Вот это хороший комик. Я предлагаю пойти немного дальше и трудовой кодекс, например, или гражданский кодекс,
1: да,
0: тоже оформить. Вот у нас уже появилась такая некая вселенная, да?
1: Да, комиксов.
0: Да-да-да-да-да-да. А еще я предлагаю, знаете, какие-то обычные вот житейские ситуации, типа там, как оплачивать коммуналку, тоже
1: вот
0: сделать,
1: да,
0: комикс.
1: Налоги туда же.
0: Это вообще, это целый сборник вот такой.
1: Да, мне кажется, как только тебе 18 исполняется, сразу на вот это вот сборник тебе весь комиксов и взрослой жизни учить, потому что, ну вот, ну, этому не учат в школе, как оплачивать налоги, ЖКХ, вот это вот все, показания передавать.
0: Да. А ты бы хотела, может быть, выступить в качестве, ну, может быть, персонажа этих комиксов?
1: Да, я бы очень хотела. Ну, знаешь, я бы, наверное, выбрала какую-то такую немножечко негативную сторону.
0: А, ты бы вот этой плохой. Ты плохая девочка?
1: Ну да, как эта песня есть у... Да, да, да, Винтаж, по-моему. Ну, знаешь, это почему, откуда история берет начало? Из моего детского садика. Там у меня была роль Снежной Королевы. Да, между прочим, в двух коронах. Одна, правда, когда я выступала, упала.
0: Ну и вторую сейчас собьем, тоже не переживай.

0: Дэмиана Дэвид в начале года рассказала о своей помолвке. А после помолвки что идет обычно?
1: Свадебное путешествие.
0: Ну, сначала свадьба, а потом уже свадебное путешествие, да. И у нас есть отличная новость для тюменских молодоженов. Если вот вы в ближайшее время тоже у вас свадьба, или была, или будет, рассмотрите Шарм-эль-Шейх в качестве свадебного путешествия, потому что у нас потрясающая новость.
1: Именно с 31 октября уже этого месяца в Тюмени открывают прямые рейсы раз в неделю из Тюмени. То есть вы сели здесь, полетели, 6.45, и вы на базе.
0: Никаких пересадочек, удобно, комфортно, супер. В общем-то, мы вдохновились этой темой и оказались в самолете. И вспоминаем сегодня авиаистории какие-то. Яна, у тебя есть в загашнике что-нибудь на эту тему?
1: Ну, что связано с самолетами, первое, что мне приходит такое неприятное ощущение, потому что мне всегда раньше было плохо в самолете. Меня тошнило.
0: Из этих, да?
1: Да-да-да, из этих зеленых.
0: Дайте пакетик, а лучше два.
1: Да-да-да. Несчастные случаи случались, да, все-таки. Мне было так стыдно и неловко. Ну, что я сделаю? Но сейчас, повзрослев, конечно же, все это ушло на задний план, и я нормально летаю.
0: Ты справляешься теперь, да?
1: Держусь, да. Но все равно нет-нет, да, пакетик рядом приберегу.
0: Да. Ну, расскажите, какая вот самая первая история у вас возникает в памяти, когда говорят, что лететь на самолете. Вот это может быть что-то, ну, удачный какой-то перелет, да? Может быть, не повезло вам там с какими-то попутчиками или опоздали когда-то раз. В общем, вот такие истории мы сегодня ждем в нашем Максе 8922-300-1046, как в тексте, так и в звуке.
1: Ну и в канале ВК «Радио Красная Армия» тоже пишите, пост уже опубликовали.
0: Кроме того, ну, примерно минут через 40 мы почитаем, через 30 даже, почитаем ваше сообщение. Ну а перед этим гороскоп, новости и Кима Саундс, модные вещицы и Ride Slow.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
5: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
4: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
5: Что же внутри?
4: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
5: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
4: ИП «Нарбург». Бутик Ирина Ивановна, ОГРН, 324-723-230-34-220.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Код города 3452. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+. Верь опыту.
10: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
11: Захавил!

0: 50.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Точное тюменское 8:25 на Красной Армии новости и Николай Антонов. Привет.
1: Ребята, доброе утро. В Тюмени продолжается ликвидация колейности на городских дорогах. На этой неделе на Московском тракте методом фрезерования убрали верхний слой асфальта и уложили свежий от улицы Калинина до Объездной. На очереди аналогичный ремонт улицы Первомайской на участке от Республики до Привокзальной площади и на улице Холодильной от Республики до 50 лет Октября. Работы планируют завершить до 10 октября. Также ремонт деформационных швов путепровода проведут на улице Марисы Тереза. Жители Тюменской области смогут устроиться на оплачиваемые общественные работы. Такая программа позволяет получить временный доход и нередко становится первым шагом к постоянному трудоустройству, отмечает региональный департамент труда и занятости населения. С начала года такой возможностью уже воспользовались более 450 жителей региона. Тюменцы заключили 150 договоров с работодателями, а всего под эти цели было создано более 600 рабочих мест. В Тюмени перекрыли улицу Салехардскую на трех участках до 20 ноября. Движение запрещено от улицы Самарской до Адеева, от Адеева до Революции, от Революции до Николая Чаплина. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта пояснили, что здесь проводится реконструкция участка тепловой сети. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:30 в Тюмени, пятница, 9 октября на календаре. И астрологические рекомендации, пожалуйста.
2: Овны, день для вас довольно насыщенно пройдет. Если вы хотите все успеть, то нужно не тратить время зря, чтобы выполнить все, что вы запланировали.
1: Тельцы, важно вовремя дать отпор и не поддаваться ни на уговоры, ни на провокации.
2: Близнецы, желательно воздержаться от любых серьезных решений, хотя бы до полудня. Не брать на себя в это время значительных финансовых обязательств.
1: Раки, настройтесь на серьезный лад и постарайтесь никуда не торопиться.
2: Львы, сегодня вам захочется простоты и ясности, но окружающие далеко не всегда смогут в этом пойти вам навстречу.
1: Девы, имейте в виду, вы будете склонны сегодня поддаваться порывам и руководствоваться эмоциями.
2: Весы, день, когда может выясниться, что привычные методы решения проблем уже не дают нужного эффекта и нужно придумать что-то новое.
1: Скорпионы, стоит начать день с решения вопросов, которые давно не давали вам покоя.
2: Стрельцы, вторая половина дня больше подойдет для того, чтобы планировать бюджет, нежели для каких-то приобретений, пусть даже и небольших.
1: Козероги, не нужно ничего усложнять, выбирайте самый простой и эффективный способ.
2: Водолеи, если прислушаться к себе, то, скорее всего, ответы на эти вопросы найдутся, и после этого вы заметно скорректируете свои планы.
1: Ну и рыбы, этот период благоприятен для поездок. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

0: Да, и суперхит Magnetic, трек, под который сложно удержаться и не играть на воображаемом пианино.
1: Да-да-да, фортепиано.
0: Такие партии, да. 8 часов 35 минут в Тюмени. Далее мы тоже не можем удержаться и не сыграть в Only Facts. Механика здесь такая.
1: Мы рассказываем факты на абсолютно разные темы, ну а вы выступаете в качестве судей и голосуете за понравившийся вам факт в нашей группе во ВКонтакте.
0: Ну и чтобы у нас был какой-то стимул реально выбирать прикольные факты, по итогам недели проигравший выполняет какое-то наказание.
1: И на этой неделе проигравший моет машину победителю.
0: Да?
1: Пум-пум.
0: Да,
1: Саша, да. По-моему, ты рассказывал, что никогда этого не делал самостоятельно.
0: Вот на мойке самообслуживания нет ни разу.
1: Ну, значит, будешь, наверное, не знаю. Очень хочется в это верить.
0: Посмотрим, кто сегодня твой персонаж, твой герой.
1: Так, у меня сегодня компьютеры.
0: Компьютеры? Это очень странно, Яна, конечно.
1: Точнее, вот если вот залезть немножечко вот так чуть глубже, то именно компьютеры, ну, такое вот старое что-то.
0: Компьютеры!
1: Да!
0: Я вам сегодня расскажу про психушку.
1: О, как!
0: Ну, надо же рассказать про то, в чем ты разбираешься.
1: Ну, уже скоро узнаем, интересно.
0: Сразу после Мэри Гу и ЛСП, их новинки «Искра», будут подробно развернем наши факты.
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж. Дэн

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
4: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жека!

0: наше противостояние фактами на этой неделе. В общем, мы все посчитали и пришли к выводу, что сегодня решающий раунд. То есть тот факт, который сегодня победит, вот тот человек и выиграет, тот ведущий и выиграет.
1: Да, ну или второй, соответственно, проиграет.
0: Да, и тот, кто проиграет, моет машину победителя. Вот такие правила, жесткие достаточно, но ставки очень высокие. Итак, на правах победителя вчерашнего нашего батла ты, Яна, начинаешь, пожалуйста.
1: Окей, у меня сегодня факт про компьютер, а именно потому что такое старое название вот это... А прямо отсылка вот к старым годам. Ну, в общем, переходим к моему факту. Первый крупный компьютерный баг, так называемый...
0: Баг?
1: Ошибка. Ну, баг.
0: А, баг.
1: Да, да, баг. Хорошо. Да, скажу так. Баг оказался настоящим насекомым. В 1947 году из компьютера Harvard Mark II достали мотылька, застрявшего в механизме, и приклеили его в журнал работ. Слово «баг» с английского означает «жук». Для компьютерных ошибок использовали такое и раньше, конечно, слово, но вот именно эта история сделала его особенно знаменитым.
0: То есть вот почему компьютерные глюки всякие называются багами.
1: Да, и по сей день это используют.
0: Это жук, и жук реально помешал работе компьютера. Ты знаешь, классный факт. И у меня сегодня тоже будет объясняться, почему... то или иное слово означает определенный смысл.
1: Так,
0: все мы слышали прекрасно слово «бедлам». Даже не то, что мы слышали, мы иногда наблюдаем его у себя дома. Иногда мы даже творим его собственноручно.
1: Как бардак какой-то, да, наверное?
0: Да, абсолютно верно. Оказывается, что это не просто так, не просто вот набор букв каких-то, да? Дело в том, что в 1547 году в Лондоне открылась психиатрическая клиника «Бетлемская королевская больница». И если там английский, туда не буду вас этим грузить, но, в общем, ее сокращенное название – «Бедлам». И вот оно стало нарицательным синонимом сумасшедшего дома, а позже бедламом стали называть любой беспорядок.
1: Ой, ну это интересно тоже,
0: так что,
1: да.
0: Можно сказать, что у нас у каждого дома есть такой филиал психбольницы небольшой. Загружаем факты в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите и голосуйте действительно за тот факт, который вот, ну, вам понравился, искренне вас покорил. Может, который вы не знали, не слышали ранее. В понедельник мы подведем итоги и узнаем, кто победил.

0: Вечером шоу на Красной Армии, Анна Наклап и Alphar Band Supergirl. 8:49 в Тюмени. Ну и, насколько я помню, Супермен, Супергерл, они умеют летать, да. И вы знаете, что мы в Тюмени, получается, тоже супермены и супергерлы.
1: Почему?
0: Потому что открывается прямой вылет в Шарм-эль-Шейх.
1: По этой причине, да.
0: И теперь вот добраться до египетского курорта, одного из самых вообще популярных, становится...
1: Можно, да, вообще без труда.
0: С 31 октября вот такой рейс у нас появляется. Без пересадочек, это очень всегда вообще круто. Ну и, в общем-то, мы сегодня авиатему решили с вами конкретненько так обсудить.
1: Да. И в связи с этим у нас такой вопрос к вам. Какая история из ваших перелетов вспоминается вот прям самой первой, когда вот говорят, а может, на самолете рванем куда-нибудь? И вы такие, а я помню как-то однажды, и вот что вы рассказывали? Что-то хорошее или наоборот, что-то запомнилось вам не очень?
0: Давайте я вам расскажу про запрещенку однажды, как я пронес на борт самолета.
1: Давай.
0: В общем, мы летели в Москву, и в Тюмени в этот момент ожидались довольно сильные морозы. И я подумал, что будет не в тему, если я прилетаю, машина у меня, ну, аккумулятор, значит, сядет и не заведется, и, в общем, ну, это все проблемы. Я взял гаечный ключик на 12, открутил клеммы, достал аккумулятор, занес его домой, все, и поехал, ну, все, в аэропорт, короче, пошел. Естественно, гаечный ключ остался у меня в пуховике, в кармане, во внутреннем. Я спокойненько прохожу в Рощино вообще контроль, все нормально, улетаю в Москву. В Москве, захожу в Шереметьево, обратно уже лететь, так. Захожу в Шереметьево, и там стоит такой стенд. Что нельзя с собой.
1: Есть такое,
0: и
1: да.
0: Вот такой же точно гаечный ключ, как у меня.
1: Точно такой же?
0: Точно такой же. Я такой, блин, ну ладно, что уже делать-то? А ключик на 12, хороший, знаете, такой вот, он мне от отца еще достался, вот так прям проверенный
1: времени. И ты его оставил?
0: Я его оставил, да, и нормально долетел.
1: Ну, жалко, конечно.
0: Но вы знаете, это еще не все истории про запрещенку, потому что нам тут еще вот одна пришла, поэтому дождитесь обязательно. И свои тоже отправляйте к нам в МАКС 8922-300-1046 в тексте или голосом.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия тоже ждем.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю. Мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
10: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните. 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.

0: которые произошли с вами в аэропорту или там во время перелета и так далее. И давайте почитаем, что прилетело к этой минуте.
1: Ну и вот такое вот не сильно приятное впечатление у человека осталось о полете. Он пишет, что убогий самолет, скрипящий, грязный и булочка с сыром, многоточие, за весь полет.
0: Ну,
1: видимо,
0: да.
1: Полет был длинный.
0: Ну, такое себе вообще, да. Ну, вообще, обычно нормально кормят, да? Вот я ни разу не попадалась мне, чтобы какие-то прям, ну, всего лишь булочка с сыром.
1: Ну, вот мы летели в Таиланд почти 9 часов.
0: А там же 2 раза кормят, да?
1: 1 раз кормили. Вообще, да за 8-то часов.
0: Вот это тоже... Доработайте, пожалуйста. Так, я и мама летели в Самару. Папа поехал на поезде, так как боялся летать. Мама молилась. Какая у вас интересная семья вообще. У всех какие-то свои предпочтения. Мне как ребенку 6 или 8 лет, не помню сколько было, было весело и интересно. Вообще просто удивительная реальность. Представьте себе эту компанию. Да. Но меня бесило, и мне хотелось плакать из-за того, что младенец плакал и кричал. И в итоге я начал плакать и бесить людей, которые находились дальше от младенца и ближе ко мне. Вот это детская солидарность, да?
1: Да,
0: он,
1: ну,
0: плачет,
1: что он
0: и вам тоже надо. Да.
1: Чтобы все слышали.
0: Ну да, ну... Какой вы неприятный были в детстве.
1: Вот еще сообщение.
0: Пинали, наверное, кресло, да? Впереди стоящего, сидящего пассажира.
1: Вот еще сообщение. Всегда мечтал познакомиться с симпатичной стюардессой в полете. Сначала мешала юношеская скромность, потом жена мешала. Что?
0: Кого? Вообще бессердечная.
1: Да.
0: Как она может вообще мешать познакомиться с стюардессой?
1: Теперь, когда нет препятствий, попадаются либо стюардессы, либо замужние.
0: Либо стюардессы.
1: Стюарды.
0: Да.
1: Стюарды, ну да, то, пожалуйста, мне попадайте.
0: А вот у вас есть у девушек такое, типа, о, стюард, типа такое?
1: Да, да. Да, да.
0: Он такой, так он показывает, застегните эти бляшки там, эти ремни, вот это все.
1: Да, да, да, именно так.
0: Да, реально?
1: Да, у меня есть в запрещенной сети, в одной из, подписано на одного знакомого, он очень красивый стюард.
0: А это вот этот, который из Аэрофлота, по-моему, да? Звезда вообще он стал,
1: как,
0: да?
1: Как Есенин. Да-да-да, это вот мой знакомый как раз, да.
0: Реально?
1: Да. И он такой, да, ну что вы, да ладно. Но он и фотомодель вот этой своей организации.
0: Лицо, короче, да, да. Компании. Ну что ж, круто. Вспоминаем сегодня авиаистории, которые произошли с вами, может быть, курьезные какие-то, или с вашими знакомыми. Голосовые, текстовые в МАКС 8922-300-1046.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, тоже ждем ваших сообщений.
0: В следующем часе продолжим читать ваши истории.

0: 9 часов в Тюмени. Дамы и господа, внимание, в этом часе у нас гостья.
1: Вероника Киселева, врач-пульмонолог, терапевт Филатовской клиники.
0: Поговорим о здоровье.

0: большой привет. Здравствуйте, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир.
0: И сегодня у нас в гостях Вероника Алексеевна Киселева, врач-пульмонолог, терапевт Филатовской клиники. Вероника Алексеевна, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Мы сегодня решили, как вы понимаете, осень, да, наступила. И это всегда время, когда нужно очень внимательно следить за своим здоровьем. Собственно, поэтому Вероника Алексеевна у нас сегодня в гостях.
1: Итак, вот сегодня пятница, у всех планы на выходные. Ну, а в новостях карантин в школах.
0: И в садиках тоже.
1: Да, в том числе тоже. Вероника, это просто сезонная волна или вот все-таки повод уделить себе 5 минут?
3: Ситуация действительно требует внимания. Когда мы говорим о карантине в школах, это индикатор того, что инфекция активно распространяется. И здесь важно понимать, что пневмония – это не просто сильная простуда, а это воспаление легочной ткани, которое может привести к серьезным осложнениям.
0: А то есть это мы сейчас говорим про пневмонию? Или это вот карантин – это предвестники как раз-таки пневмонии в том числе?
3: Карантин – это ситуация, когда показатель заболеваемости пневмонии превышает пороговый уровень, и тогда вводится карантин.
0: Угу, понятно. Угу.
3: То, что происходит сейчас в школах, это лишь верхушка айсберга. Взрослые болеют не меньше, а иногда и тяжелее. И пневмония коварна. Она может развиваться стремительно, особенно если эта пневмония вызвана атипичными возбудителями, такими как микоплазмы, хламидия, легионелла и другими. Угу. И самое страшное не обычный кашель, а гипоксия и кислородное голодание. Представьте, что человек буквально задыхается, потому что часть легких у него перестала работать. И это уже не просто болезнь, а угроза жизни. И взрослый находится в зоне риска ничуть не меньше, чем дети.
0: А вот кто, кстати говоря, какие-то, может быть, конкретные профессии или, ну, люди с, может быть, вредными привычками?
1: Ну, вот, например, утренний ритуал, да? Кто-то от кофе, может быть, от других разных...
0: Ну, нет, вот знаешь, как обычно это? Утром просыпается человек, да, у него вот это вот какой-то комок, да, он... Типа, и нормально, как бы. Это как обычно у меня.
3: Ну, здесь важно разделить. Это острая ситуация. То есть пациент заболел именно сейчас или хроническая. То есть он кашляет годами. И давайте начнем, например, с острой ситуации. Классические признаки пневмонии – это высокая температура, которая держится больше 3 дней и плохо сбивается, кашель, сухой или с мокротой, одышка, боль в грудной клетке при дыхании, выраженная слабость. Но нужно помнить, что пневмония может протекать и без температуры. И особенно у людей старшего возраста, или если у пациента ослаблен иммунитет или атипичная форма. И человек может чувствовать себя лишь слабость, недомогание и легкий кашель, и не подозревать, что у него воспаление легких.
0: Ну, а в принципе, вот это вот недомогание какое-то осенью, это достаточно стандартное. То есть, правильно ли мы понимаем, что вообще человек, может быть, даже никаких внешних признаков нет того, что он как бы, ну, между прочим, серьезно, у него проблемки, да? Может и не быть их, да?
3: Но если у него, например, хронический кашель и одышка, это может быть хроническая обструктивная болезнь легких. И он не знает, что у него на самом деле есть диагноз хроническая обструктивная болезнь легких, и ему нужно просто обследоваться и получать лечение.
0: А как происходит, ну, то есть нужно прийти, ну, как мы понимаем, в Филатовскую клинику, да?
3: Да, нужно
0: для того, чтобы пройти обследование.
3: Прийти на прием в Филатовскую клинику, мы работаем каждый день без выходных, где можно пройти обследование. А золотой стандарт диагностики хронической обструктивной болезни легких – это спирометрия с бронходилатационной пробой. Человек дышит в трубочку, измеряет его объем вдоха и выдоха, скорость выдоха, и по показателям можно поставить Хоббл уже на ранней стадии и начать лечение, когда болезнь не перешла в хроническую тяжелую форму.
0: Ну вот давайте как раз-таки далее про вот этот Хоббл мы поподробнее и поговорим. Никуда не расходимся.

0: Еще раз всем привет и доброе утро. Напомним, сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог, терапевт Филатовской клиники Киселева Вероника Алексеевна. Еще раз доброе утро.
1: Доброе утро. Ну и мы сегодня говорим про исследование, обследование легких, вот эти вот все болезни, если вдруг у вас кашель, по какой он причине, вот нужно в этом разбираться, потому что симптомы могут быть очень даже серьезные. Ну и вот болезнь легких, принято думать, что это про курильщиков. Ну а вот если человек не курит, но работает с пылью, с химией или в офисе с кондиционером. Есть о чем подумать?
2: Действительно, основная причина – это курение, но в группу риска по развитию ХОБЛ входят люди, которые длительно контактируют с производственной пылью, с химическими веществами, которые работают в условиях загрязненного воздуха. Также существенную роль играет генетическая предрасположенность и частые респираторные инфекции в прошлом. ХОБЛ – это хроническое воспалительное заболевание легких, при котором нарушается проходимость дыхательных путей. Болезнь развивается постепенно, медленно, годами, и без правильного лечения неуклонно прогрессирует. Угу.
0: А вот можно, допустим, я живу вот на высоком этаже, и если я, ну, до какого этажа, вот если я поднимаюсь, и нет у меня одышки, это, ну, как бы нормально, типа, считать. Ну, вот мне 37 уже лет, ну, этажа до пятого, если я поднимаюсь, и нет одышки, это нормально? Хороший показатель?
2: До пятого это нормально, но смотрите, если вы раньше поднимались до пятого этажа без одышки, а потом стали там на четвертом, на третьем испытывать одышку, или уже до пятого поднялись, угу, появилась одышка, это уже вот повод обследоваться.
0: Ну вот можно так, ну, первые тесты вот таким образом провести, да. Кстати, что касается тестов, да?
1: Вот, да, если вы сходили и сделали все-таки флюорографию, что нужно это делать всегда, в любом случае, она чистая оказалась, значит, все хорошо. А бывает так, что снимок в порядке, а легкие все равно просят внимания. Бывает ли такое?
2: Конечно, бывает. Многие думают, что я флюорографию сделала, все чисто, значит, я здоров, но это опасное заблуждение. И рентген, флюорография и КТ легких могут быть нормальными при ХОБЛ, особенно на ранних стадиях. А золотой стандарт диагностики – это спирометрия с бронхолитической пробой.
0: Это как?
2: Это простое исследование функции внешнего дыхания, когда человека просят подуть в трубочку и измеряют, сколько он вдохнул, выдохнул, как быстро он это делает, а затем дают препарат, который расширяет бронхи, и повторно через какое-то время проводят опять это же исследование.
0: И уже вот на этой разнице там понятно, что что-то не так, допустим.
2: Ну,
0: да?
2: Там смотрят один показатель соотношения, и если он меньше 70%, то это уже возможность поставить диагноз ХОБЛ и начать лечение.
0: Да, я, кстати, тоже проходил такую процедуру.
1: Но немножко не в больнице,
0: там,
1: да?
0: Там тоже кое-что показывали, да.
1: Ну вот, кстати, об этом немножечко затронем эту тему. Можно ли это сделать в выходные? Потому что там разные мероприятия могут быть у людей.
0: Не, как правило, в будни все просто заняты, да, не до этого.
1: Ну или так, да.
0: Да, а вот в выходные вроде как время есть.
2: Да, у нас в Филатовской клинике можно это выполнить в любой день и в выходные тоже, когда другие клиники не работают.
0: Записывайтесь на прием по телефону 575757. Все правильно я говорю, да?
1: Легко запомнить, вообще легко прийти.
0: Да, ну что, мы продолжим разговоры о здоровье легких, поэтому оставайтесь поблизости. Много еще интересных вопросов у нас созрело.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: И вы знаете, неофициальный девиз нашей программы – развлекаем с пользой. И вот в этом часе как раз-таки про пользу для своего здоровья мы, вообще-то, этот час и посвятили. Итак, сегодня у нас в гостях Киселева Вероника Алексеевна, врач-пульмонолог, терапевт Филатовской клиники.
1: Ну и хотели бы спросить у вас вот такой вопрос. Вот если сейчас представим, что нас слушает человек, пьет кофе и думает такой, да не, ладно, это меня не касается, ну или касается, ну в любом случае само пройдет.
0: Какая пневмония? Ну что, да, он два раза кашлянул, это разве...
1: Ничего страшного. Вот, что бы вы ему посоветовали сделать, ну или о чем подумать, может быть?
2: В первую очередь нельзя ждать, пока пройдет само. Пневмония сама не проходит, и самое опасное, она может развиваться очень стремительно, буквально за несколько дней. А что делать? Это немедленно обратиться к врачу, выполнить рентген или компьютерную томографию легких. Компьютерная томография может показать пневмонии даже те, которые не видны на обычной рентгенограмме, когда, например, очаг расположен в труднодоступном для обзора месте, и в Филатовской клинике компьютерную томографию можно выполнить в день обращения.
0: Uh-huh. Ну, и то есть выявить это все там на ранних стадиях, и лечение будет не такое там...
1: Дорогостоящее,
0: uh-huh. долгосрочное и так далее. Хорошо, допустим, человек такой думает, да и это тоже все ерунда. Ничего я не буду это все там выявлять. Вот если забросить это дело, так сказать, довести уже до каких-то, ну, таких, до глобальных...
1: Критических показателей, да.
0: Да, скажем так. Вот чем это чревато, как вообще вот пневмония, вот... На сколько недель, например, ты выбываешь вообще из процесса, из рабочего, из жизненного своего?
2: Ну, здесь все индивидуально, в зависимости от сопутствующих заболеваний. Ну, в среднем 2 недели как минимум.
0: Две недели, это минимум, да?
1: Да, и это не отдых, это не просто ты сидишь дома, кайфуешь, общаешься с кем-то, а вообще ни с кем не контактируешь,
0: правильно
1: никуда
0: понимаем,
1: не выходишь.
0: Правильно мы понимаем, да, что это изолироваться нужно, когда mm-hmm. такая ситуация. Так, ну и плюс ко всему, минус деньги, да? Потому что лекарства...
2: Осложнения.
0: Которые потом впоследствии да. могут в дальнейшем в жизни где-то вылезти еще, да?
2: Или продлить сроки болезни. Угу. Или привести к госпитализации.
0: Ну, в общем, дамы и господа, вот вы понимаете, да, что либо сейчас потратить несколько минут своей угу. молодой, красивой жизни, да, убедиться да. во всем. Ну, или потом вот такая вот ситуация, может, неприятная.
1: Думайте сами, как говорится, решайте сами.
0: Да. Вероника Алексеевна, может, еще что-то напоследок нашим слушателям в завершении нашей встречи пожелать?
2: Не игнорировать сигналы своего тела. Если затяжной кашель, одышка, если человек курит или работает на вредном производстве, не заниматься самолечением, не ждите, пока болезнь перейдет в тяжелую форму. Приходите к нам, ко мне на прием в Филатовскую клинику. Мы выполним спирометрию, КТ легких. Мы работаем без выходных, чтобы быть рядом с вами именно тогда, когда это нужнее всего.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Мы не будем ждать понедельника, да?
1: Mm-hmm.
0: Правимся уже
1: на эти выходные. Уже как будто бы надо.
0: На следующий.

0: И давайте-ка мы напомним, что прямые вылеты в Шарм-эль-Шейх открываются в Тюмени 31 октября.
1: Можно вот так вот взять, сесть и напрямую, без пересадок, просто вот расслабиться, кайфовать и ждать прилета в теплую страну.
0: Каких-то 7 часов, и вы... Да. В общем-то, мы сегодня решили повспоминать авиаистории, которые с вами происходили. Вот когда говорят, вот самолет лететь, и что первое вам приходит вообще в голову?
1: Ну, какая ассоциация, ну и история, соответственно, с этим связана.
0: Отправляйте голосовые текстовые в Макс 8922-300-104-6.
1: И канал ВК Радио Красная Армия. Там мы опубликовали посты, и ваших сообщений мы ждем.
0: Ну а вы в ближайшие минуты можете ждать гороскоп, свежие новости и Cat Size с хитом Animal.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмень к этому часу потеплело, плюс 5, облачно с прояснениями. В течение дня до плюс 9, вечером плюс 5 и весь день без осадков.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы «Тюменские продукты».
2: Выбирай свежее. Покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 568182. 568182.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9.27 в Тюмени на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Николай, пожалуйста, прошу вперед.
1: Да, всем доброе утро еще раз. В Тюменском округе отремонтировали 16 дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Последним в этом сезоне участком работ стала улица Вербова в микрорайоне Молодежной деревни Ушакова. Здесь выполняли основания, уложили два слоя асфальтобетона, обустроили съезды к домам, укрепили обочины, углубили водопропускные канавы. Большие участки дорог за лето отремонтировали в Каменке, в поселках Головино, Московский и Перевалово. Более 700 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов на прошлый год получили жители Тюменской области. Почти 94 из них направили в электронном виде в личный кабинет налогоплательщиков, сообщает региональное управление ФНС России. Налоговые уведомления получили тюменцы, которые владеют транспортом, земельными участками, квартирами, домами и гаражами. Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Реконструкцию архитектурного ансамбля Тюменского острога открыли на исторической площади областной столицы. Именно на этом месте был заложен город, сообщает агентство «Тюменская линия». Исследования, которые позволили сделать достоверную модель острога, провел коллектив Тюменского госуниверситета. Перейдя по QR-коду на табличке к Тюменскому острогу, можно узнать информацию о городе. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: А в Тюмени 9:31, а у нас гороскоп на сегодня 9 октября, пятница.
2: Овны, день вас ждет довольно насыщенный, и если вы хотите все успеть, что запланировали, тратить время зря ну просто нельзя.
1: Тельцы, важно вовремя дать отпор и не поддаваться ни на уговоры, ни на провокации.
2: Близнецы, желательно воздержаться от любых серьезных решений хотя бы до полудня, не брать на себя в это время значительных финансовых обязательств.
1: Раки, настройтесь на серьезные лад и постарайтесь никуда не торопиться.
2: Львы, сегодня вам захочется простоты и ясности, но окружающие далеко не всегда смогут в этом пойти навстречу.
1: Девы, вы будете склонны поддаваться порывам и руководствоваться эмоциями, имейте в виду.
2: Весы, день, когда может выясниться, что привычные методы решения проблем уже не дают нужного эффекта и нужно придумать что-то новое.
1: Скорпионы, стоит начать день с решения вопросов, которые давно не давали вам покоя.
2: Стрельцы, вторая половина дня больше подойдет для того, чтобы планировать бюджет, нежели для каких-то приобретений, пусть даже и небольших.
1: Козероги, не нужно ничего усложнять. Выбирайте самый простой и эффективный способ.
2: Водолеи, если прислушаться к себе, то, скорее всего, ответы на вопросы найдутся, и после этого вы заметно скорректируете свои планы.
1: Ну и рыбы, этот период благоприятен для поездок, смена обстановки пойдет вам на пользу.

0: Микс только что в утреннем шоу Red с суперхитом New Religion. 9.34 в Тюмени. Мы сегодня решили обсудить авиаистории, которые с вами случились. И
1: подтолкнула к этому нас такая интересная история. Не история, а новость даже, потому что с 31 октября открываются прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх.
0: 6.45, и все, и вы на пляже уже, можно сказать, кайфуете, балдеете. В Египте, кстати, сейчас нормально, плюс 25 примерно. Море довольно теплое. Туристический поток, как вы понимаете, уже немножечко так спадает. Поэтому можно с комфортом отдохнуть. Потрясающая пятничная новость. Вот. И мы сегодня решили обсудить авиаистории. И позвольте рассказать тоже одну про себя. Значит, как-то раз тоже я что-то был в Москве по каким-то делам, командировка. И выселение вот из гостиницы. И где-то поздно вечером уже у меня рейс. И зачем-то, я не знаю, зачем, конечно. Ну, я подумал, ну, что мне делать, да? Ну, позвоню своему товарищу, встретимся, как-то поговорим так. Там что-то, да, повидаемся. А потом я на самолет и домой. В общем, встреча наша немного затянулась. Потому что сначала в один бар, потом в ресторан, потом я уже такой, ой, и приезжаю, и все, я уже...
1: Опоздал.
0: Да.
1: И что ты делал?
0: Пятнашку выложил, купил новый билет и... Но зато я с таким кайфом полетел обратно. Вообще, это полупустой самолет. Я там развалился.
1: Заплатил за комфорт, получается, 15 тысяч.
0: Это да. Вот такая история произошла с вашим непокорным слугой. Ну а какая история произошла с вами? Пишите в Макс 89223-0146. И голоса вы тоже можно отправлять.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, туда тоже можно писать.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 5, облачно с прояснениями. Днем потеплее до 9 градусов, вечером плюс 5 и весь день без осадков.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: Реклама.
5: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
6: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
5: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
6: Что же внутри?
5: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
6: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
5: ИП «Нарбуд». Бутики Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
7: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
8: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
9: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
5: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
10: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
13: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
12: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
14: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
12: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
15: ОСЗ «Баланс Одесская». НН-720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
17: Знаешь...

0: 7.42 в Тюмени. Итак, истории, которые связаны с авиаперелетами. Сегодня мы вспоминаем. И вот какие сообщения прилетели к этой минуте.
1: Ну, вот это вот сообщение, оно просто какое-то чудесное. Слово «чудо», потому что прям перелет просто какой-то, ну, вообще невероятный получился. Пишут, значит, вот такое. «Однажды много лет назад я летала самолетом Ан-24. Это вот кукурузник прям такой, прям очень старый. И в полете отказал один из двигателей. Мне кажется, это вообще страх многих людей.
0: Ну да, ты смотришь, и такой пропеллер перестал вращаться.
1: Ну, почему бы и нет, собственно. Вот удивительно, что все пассажиры, включая меня, были очень спокойны, как будто все это лишь приключение. А у меня была лишь одна мысль. Если мы вдруг что-то такое, ну, упадем в лесу, то как же я позвоню семье, там же, вероятно, связи нет. То есть, что какой-то печальный исход у человека не было в голове. Но когда приземлились, и я встала ногами на землю, от счастья слезы потекли.
0: Ну, хорошо, что все обошлось.
1: Конечно.
0: Да. Но момент, конечно,
1: напряженный.
0: Да-да-да. Летала из Петербурга в Тюмень ночным рейсом. Прилетели, и бортпроводник объявляет: наш самолет произвел посадку в аэропорту города Сургут. Разница по времени между Санкт-Петербургом и Тюменью составляет плюс 14 градусов Цельсия. В итоге прибыли мы все-таки в Тюмень. Оговорилось, устал экипаж. Бывает.
1: Ну да.
0: Представляете, вот, кстати, вам не кажется, когда вот это Dear passengers, вот это балуются немножко пилоты иногда.
1: Да. У меня прям была реальная история. Однажды я сижу, слушаю внимательно. Ну, я английский маломальски знаю. И я понимаю, что он там... Вот
0: все-таки
1: просто...
0: мы закончили таможенное дело.
1: Вообще-то, да. И вот он реально просто балуется. И мы такие все друг друга переглядываемся с пассажирами, что, ну, мне ни одной даже показалось.
0: Ну, кстати, про баловство. Летели из Москвы домой, а сын прихватил из музея оружия гильзу. Предупредила, что нас не пустят в самолет. По итогу заходим в аэропорт, он мне шепчет: не заметили. А на досмотре наши сумки проверяли и проверяли. Вызывали сотрудников полиции и не говорят, что ищут. Видимо, им нельзя. Проходит, наверное, минут 15, и тут меня осеняет, что гильза в перчатке спрятана. Закончилось все хорошо. Нас отпустили, гильзу оставили, но бабушка почему-то сказала, что с нами больше не полетит.
1: Действительно. Ну и вот, кстати, почему-то гильза — это частая такая история. Вот даже следующее сообщение. Доброе утро. Про запрещенку. Летал в Турцию. На ключах от дома был брелок из настоящего патрона. Причем капсуль был пробит, гильза с дыркой. Туда было вставлено кольцо с ключами. Пуля из-под гильзы достается руками. На обратном пути вызвали наличный досмотр. Таможенник что-то сильно кричал на своем языке, махал руками и в конце концов заставил меня отдать ему этот брелок. Я так думаю, он ему очень понравился. Весь отдых испортил.
0: Ой, прям вот весь отдых вам испортил. Забрал брелочек, ну надо же.
1: Ну может это ценный какой-то подарок.
0: Ну может быть, но правило есть правило. Как-то проходя досмотр в аэропорту Хургаду, впереди стоящей семьи с детьми в чемодане на мониторе четко были видны наручники, пистолет и еще какие-то странные штуки. Их попросили открыть для досмотра. Мы в очереди начали шутить, что это для ролевых игр. Оказалось, в упаковке детская игра в полицейские.
1: Да-да, все так говорят.
0: Детская. Да-да-да. Ну и давайте закончим. Я финально свою историю расскажу. Как-то раз в аэропорту Кипра, как-то он Пафос называется, мы взломали с женой автомат с чупа-чупсами. Мы закинули туда монетку, и, по идее, там можно один раз крутануть. Угу. Но мы крутили. Просто, я не знаю, что-то сломалось, и нам уже было неловко, что столько уже чупа-чупсов, как бы. Там, знаете, не на один полет у нас было. В какой-то момент совесть нас замучила, и мы
1: остановились,
0: просто сказали, да, мы все, мы уходим отсюда. Ну что ж, мы вам желаем прекрасных полетов, мягкой посадки.
1: Хороших историй приятных.

0: Ну и счастливая пара. Куда может отправиться счастливая пара на предстоящих выходных в Тюмени? Есть у тебя, Яна, какие-то, раз уж об этом зашла речь?
1: Конечно, есть. Вот, пожалуйста. Например, с сегодняшнего дня начинается Иголка Маркет. Если...
0: Подождите, пара может быть оттуда отправится и счастливая, но вернется оттуда.
1: Один из них не очень счастливый, да?
0: Потому что потратит очень много денег, да.
1: Ну хорошо, смотри, окей, если для двоих прям полностью, то в это воскресенье проходит экскурсия «Виноград как искусство».
0: Вот это звучит уже.
1: Да, посвященная выращиванию винограда в суровом сибирском климате. Будет дегустация 16 различных сортов.
0: Винограда или...
1: Винограда просто, Саша.
0: Ну, слушай, довольно романтичная, кстати, история.
1: Очень даже.
0: Если вы уже давно вместе, и вот это вот виноградинком там покормить друг друга, это уже все, пройденный этап, тогда пожестче вам предлагаю.
1: Выращивайте прям виноград.
0: В субботу в джаз-баре «Майлз» пройдет фристайл-шоу «Вынеси меня». И это потрясающая вообще история. Значит, там 4 комика. Они все прекрасно фристайлят, то есть на ходу сочиняют рэп. Собирают истории прям какие-то вот из зала. То есть, ну, что-то спрашивают.
1: Живые прям.
0: Да-да-да-да-да. И потом на основе этого всего получается у них фристайл, рэп. Это очень круто. Как ребята импровизируют. Я лично несколько
1: красавчики.
0: Раз присутствовал на их выступлении и могу вам смело рекомендовать. Ну, а где еще больше прикольных событий этих выходных? Ты знаешь?
1: Конечно же знаю. В нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там уже афиша. Вот он, свеженький, горяченький пост. Заходи, смотри, выбирай. Ну и планируй свои планы.
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
6: Захавейл, мы едем в автомаг.
7: Удобно.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Замените стекла в моей машине?
3: Какой у вас автомобиль?
2: Современный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.

0: завершаем утреннее шоу. Сегодня плавит, называется эта история. Ну, не сказать, что сегодня как-то погодка прям такая прям плавит, да?
1: Но солнце присутствует.
0: Неплохо, да. Сейчас еще Антоха Колев со своим фирменным настроением, шутечками вот этими ворвется. Привет.
1: Привет.
2: Здорово. Сразу сходу, нет?
0: Не с этими, я имею в виду.
2: Не вот этими вот.
0: С нормальными, да, можешь?
2: С Тюменского района, а из Тюмени все-таки, да?
0: Да-да-да, все-таки да.
2: Да, конечно. Всем доброе утро, здравствуйте. Продолжим и далее мы это утро все так же музыкально. Кое-что у меня для вас приготовлено, так что оставайтесь с нами. Ребята, мы говорим спасибо большое,
0: да,
2: и классных вам выходных.
0: Да, мы вернемся в понедельник и раскачаем этот день!
2: Пока! 10 утра в Тюмени. Пятница, 9 октября, хорошее настроение, конец рабочей недели у большинства из нас. Что еще нужно для того, чтобы это самое настроение стало еще чуточку лучше? Так что оставайтесь и далее вместе с нами.

Музыкальный проект «Немига» на Красной Армии прямо сейчас и группа «Винтаж». Переосмысление известного хита под названием «Роман». Как-то чуточку более нежно, что ли, это все звучит. 10-10 Тюмени. Утро Красной Армии продолжается. Мы впереди с настоящими хитами продолжим это утро. Да, и не только хитами, но еще и интересными новостями. Обо всех интересных событиях буду вам рассказывать. Пока же с вами отправляемся вперед. Впереди Purple Disco Machine, Sophie and the Giants с треком «Hypnotized». До этого Леди Гауга... Гауга. Леди Гага и Даучи «Runway». Ну а сейчас Мэри Гу с невероятно трогательным, душевным хитом, который в очередной раз напоминает нам о том, что стоит всегда помнить, откуда ты пришел. «Настоящий» называется он. Ловите.

0: Ну и впереди настоящая музыкальная ферия. Целый нон-стоп на протяжении 15 минут. Только музыка уже через минуту. Дождись.
1: Реклама.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии одна из новинок. Это Sam Felty, а здесь Need That Love. Да, вот в таком вот мощном танцевальном режиме продолжим далее эту пятницу. Никуда не уходи.
2: Реклама. Мы свежие.
0: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
0: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
0: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

Но, как и всегда, узнаваемый голос, узнаваемая музыка, и все это про группу Айова, хит, который называется «Мы», звучит здесь, на Красной Армии, прямо сейчас. В Тюмени 11 часов и 9 минут уже, мы продолжаем далее это утро. Напомню, что буквально через 50 минут нас с вами ожидает программа «Плюс Вайб», в которой сегодня можно выиграть билеты в кино, а это подходящая возможность для того, чтобы спланировать себе хорошие выходные. Что касается выходных, то там же еще и афиша будет, так что не пропустите. В ближайшем будущем советую не пропускать хит от «Медузы» Генри Кэмомайл «Don't Wanna Go Home». Но сперва музыкальный проект D-Vox, Slow Down, Can't Stop Thinking. Всем еще раз большущий привет, это Красная Армия. Идем вперед.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, на улице облачно, днем плюс 9 и облачно, вечером плюс 7, ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии проект «Нептуника». Вот и... Ну и через полторы минуты стартанем здесь такой хороший, настоящий музыкальный нон-стоп. Оставайся поблизости и ничего не пропусти.
0: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 9, облачно, вечером плюс 7, ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Люся Чеботина, «Горгона». Слушаем этот трек через 2 минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
6: Как бы ни старался, Мига, Мига.
7: Запрещено для детей.
8: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
9: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

примеров вообще любого музыкального бифа, и притом обычно слово «биф» применимо к хип-хоп-культуре. Но здесь впервые, наверное, в современной истории музыкальной, да и, наверное, за всю ее историю вообще, в принципе, мы увидели биф среди поп-исполнительниц, а в частности между Кэти Перри и Тейлор Свифт. Да, хит, который в отместку Тейлор был написан, он называется «Swish Swish». Мы его с вами сейчас и послушали. Кэти Перри и Никит Минаж только что вместе с нами. 11.45 уже в Тюмени. Продолжаем далее до финала часа. Слушаем I Heaven и Кейтлин Арагон с треком «I Run». До этого Нилетто к нам заглянет. Ну а сейчас Федук «Губы целуют».

0: больше минуты на Красной Армии.
1: Впереди нас ожидает хит от Нилетто «Ментоловое». Да, и напомню, с 12 часов стартует «Плюс вайб» здесь, на Красной Армии. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
4: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
5: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
4: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
5: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
4: 68-2086. Код города 3452.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени без одной минуты полдень. И вновь здесь, на Красной Армии, стартует шоу под названием «Плюс Вайб». Тот самый час, когда мы можем позволить себе отдохнуть. И начнем мы это делать в компании DJ Zerva и 24K Golden Fast Friends.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Па-па-па-пам, ну что, уже в Тюмени 12 часов и 2 минуты. Всем еще раз большущий привет. Это Плюс Вайб, это Красная Армия, Антон Колев меня зовут. И этот час мы с вами, повторюсь, тем более как нельзя кстати, вообще в пятницу это можно делать, мы отдохнем. Отдохнем каким образом? У нас тут будут и хиты, лучшие со всей планеты, по версии Красной Армии самой же, да, и в том числе и по моей версии. Помимо этого, есть и приятные бонусы в виде подарков. Разыграем 2 билета в кино в кинотеатр Атмос Синема. Сделаем это чуть позднее, ближе к середине этого часа. До этого нас с вами ожидает равномерный план, я так это назову, на предстоящие выходные, на пятницу и субботу и воскресенье. Расскажем о том, чем можно заняться в Тюмени, куда сходить, что посмотреть и где побывать. Более подробно об этом, обо всем нам будет повествовать Таня Завродская, которая придет сюда и все нам расскажет. А до этого какие-нибудь интересные локальные, да и не только новости я вам расскажу. В обязательном порядке устроим небольшой дайджест того, что происходит в интернете, в различных каналах, пабликах и так далее, чтобы вы могли, как я это называю, не тратить свой ресурс суставов на пальцах. И я за вас вот до этого вот все проскроллю, все просмотрю, вам дам какую-то подборку, и вы уже где-нибудь там, встретившись у кулера с коллегой, сможете чем-нибудь поделиться. Ну или, может быть, там, сидя в open space своем, сказать: «Михалыч, ты слыхал, вот то-то произошло». Ну, вот какой-то такой примерно план. Ну, а пока давайте отправимся в такое небольшое музыкальное путешествие, назовем это так. Впереди 50 Cent, вспомним хит Disco Inferno, до этого Miley Cyrus, или правильнее ее называть уже просто Miley, Bass Persuades. Ну, а сейчас хит ушедшего лета 2026 года «By India», «Хчо и Мод», «Шаде», ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: 12.12 Тюмени продолжается далее. Плюс вайб. Настало время для странички новостей из интернета. Давайте мы ее и откроем. Начнем, во-первых, с нашей локальной новости. Астрологи объявили неделю видео с маргиналами в различных тюменских сообществах. И вот почему. Потому что в Тюмени начали ездить роботы-курьеры. А как мы понимаем, маргиналы — это те люди, которые не смогут просто мимо пройти такого робота. Им же нужно будет обязательно что-нибудь с ним сделать. Подопнуть ногой, присесть на него, потанцевать рядом с ним. Может быть, попытаться с ним поговорить и так далее. Это же не получится, что просто вот едет робот-курьер, да, и такой человек мимо пройдет. Так что уверен, что в ближайшем будущем мы такие видео сможем наблюдать. Конечно же, не хотелось бы. Выглядят эти милые роботы достаточно, конечно, интересно. И мы тут на прошлой неделе с Яной Кушнир, ведущей утреннего... Почему на прошлой, на этой? Ведущей утреннего шоу «Ред». Мы обсуждали это. Вот как? Ну, ладно. Если это какой-то новый дом или квартал, где нулевой этаж, грубо говоря, да, где уровень земли и лифта, он одинаков, туда сможет доехать доставщик. А если где-то нужно по ступенькам спускаться, или, может быть, нужно домофон преодолеть и вот это прочее, как роботы-доставщики? Если вы знаете, кстати, как это происходит, пишите в МАКС по номеру 8922-300-104.6. Давайте это дело попробуем обсудить. Мне просто чисто по-человечески интересно, как подъедет робот-домофон и в домофон... Робот-домофон. Робот-курьер будет в домофон звонить. Не понимаю. Так, что тут вообще написано к этой новости? В сопроводительном письме, скажем так. Получить заказ из отсека может только человек, который оформил доставку через приложение. Доступ открывается через приложение после оформления заказа. Вот, я, кажется, все понимаю. Возможно, этот робот просто подъезжает к вашему дому, например, до калитки вашей или до подъезда, и присылает уведомление о том, что он приехал, вы спускаетесь, забираете и идете сами. Но тогда не совсем полноценная это уж и доставка. Это какая-то вот преддоставка. Наверное. Чужой человек не сможет получить посылку, доставленную роботом, сообщается тут же. Честно говоря, не знаю. Мы тут, знаете, в Тюмени, да и не только в Тюмени, вообще в целом в России достаточно умелые у нас люди есть, которые, думаю, найдут способ. Поживем, увидим. Вообще, что хочется сказать, роботы-доставщики, добро пожаловать. Кстати говоря, именно такую фразу «добро пожаловать куда?» «Добро пожаловать в Египет» скоро могут услышать тюменцы, потому что с 31 октября из Тюмени начнут выполнять прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх. Самолеты будут проваляться из Тюмени раз в неделю по субботам. Так что, если вдруг раньше в ваших планах было съездить куда-нибудь на выходные, типа в Екатеринбург или, может быть, а вот в Тобольск, посмотреть Тобольский Кремль, а может быть, давай слетаем в Сочи или, может быть, Москву, имейте в виду, что теперь по субботам вы можете просто сгонять в Египет. Правда, время в пути практически 7 часов, но тем не менее. Кажется, как будто бы зачерпнуть немножечко абсолютно другого климата и другого менталитета за это время можно. И еще одна новость, которую я, пожалуй, подытожу все вообще мною вышесказанное. Заголовок стоит следующим образом. В Китае начальница подарила своим сотрудницам BMW. Она увидела, как те добираются до работы на самокатах в сильный мороз, и ей стало их жалко. Владелец ресторанов решила купить девушкам автомобили после того, как одна из них пришла на смену с посиневшими от холода руками и ушами. Машины сразу

0: оформили на сотрудниц без каких-либо условий. И знаете что? На что это похоже? Вы можете сегодня, уходя из своего офиса, подойти к начальнику, сказать, это в духе типа сын маминой подруги, а вы видели вон, что начальница в Китае делает, а у нас такого нет.
1: Плюс вайб на Красной Армии.
2: Finally let go. It comes back to you.

0: Алекса Чемпион, авторитетнейшего издания DJ Mag Top 100 DJs 2026 года. DJ Martin Garrix прямо сейчас здесь, плюс в вайбе на Красной Армии. Вместе с ним настоящая величина поп-музыки. Madonna, Bizarre называется. Hit Tumini 12.19. Мы не менее хитово продолжим и далее. Напомню, впереди у нас с вами розыгрыш билетов в кино. До этого узнаем тюменскую афишу и все самые актуальные события, которые будут вам интересны. Ну а перед этим к нам заглянет мегапопулярный у нас в стране Акмаль с хитом «Любовная». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика. Мика.
2: Запрещено для детей.
4: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3. Порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Баста и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на пятницу и ближайший выходной день. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД. Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство. Площадки Технопарк на Республике 142 и кластер 809 на Красина 7. Участие бесплатное. Нужна регистрация 16+. С 9 по 11 октября с 11 утра до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка Маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты. 0+. В пятницу в 18.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» воспитанники хореографического отделения школы искусств «Этюд» представят концерт «Рождены двигаться» в программе «Эстрадный танец», «Современная хореография» и «Театрализованный фольклор». 0+. В субботу с 11 утра в музейном комплексе Славцова можно увидеть выставку «Антонис Ван Дейк. Первый после Рубенса». Проект объединил портреты инфанты Изабеллы, Клары и Евгении и 40 гравюр из знаменитой иконографии. Портретные панорамы эпохи Ван Дейка. 0+. С 10 октября в кино детективный триллер «Тайный дневник Верити». Писательница Лоуэн Эшли должна закончить романы Верити Кроуфорд, но находит ее тревожные личные записи. Семейные тайны множатся, а граница между вымыслом и реальностью стирается. 18+. Еще одна субботняя кинопремьера – драма с элементами комедии «Диггер». Самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую сам и устроил. 18+. В субботу в 15.00 в ресторане «Максимилианс» стартует 1/8 финала 4-го чемпионата мира по квиз-плиз. Вопросы в стиле классической игры, ставки уже серьезные, а победа приближает команду к мировому финалу. 18+. В 22.00 в джаз-баре «Майлз» начнется фристайл-шоу «Вынеси меня». 4 комика будут сочинять песни прямо на сцене, превращая истории зрителей, случайные слова и даже рассказ о бесящем коллеге в музыкальные хиты. 18+. В 23.00 в бульвар-баре на Герцена за пультом диджей Барни, резидент московских «Фантом» и «Магадан» и сочинского «Флава». 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Take Me Back 12.35 Тюмени, а значит, настало время для того, чтобы разыграть у нас здесь билеты в кино, в кинотеатр Атмосинема. Приготовьтесь к этому, доставайте смартфоны, заходите в мессенджер Макс и будьте готовы прислать свой вариант ответа на мой киновопрос к нам по номеру 8-922-300-104-6. Вопрос мой сегодня будет связан с таким достаточно талантливым, знаменитым, известным режиссером Гильермо Дель Торо, потому что у этого человека сегодня день рождения. Я не знаю, мы можем его, конечно, поздравить, навряд ли он нас услышит, но тем не менее. Да, действительно, Гильермо Дель Торо родился 9 октября в 64 году в Мексике. Да, это мексиканский кинорежиссер, но известен, грубо говоря, на всю планету. Это уж точно. И вопрос у меня связан вот с чем. Дело в том, что у него есть, получается, несколько премий «Оскар» в различных номинациях за различные его работы. И хочу я спросить вот так. Когда-то в 2022 году он одержал победу в категории «Лучший анимационный фильм», или точнее, в 2023 году. А что это за анимационный фильм был? Три варианта ответа. Цифра 1 – «Шрек», цифра 2 – «Ледниковый период», цифра 3 – «Пиноккио». Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги после того, как послушаем новый хит на Красной Армии. Это будет «Зоя», «Hold the Horizon».
1: Реклама. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООС «ЗЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Осень. Время уютных встреч и вкусных подарков.
4: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
3: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
4: Что же внутри?
3: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
4: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
3: ИП «Нарбутик» Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220.
5: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
6: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
5: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
7: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
5: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
2: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 43 минуты уже в Тюмени, и мы в это время подводим итоги розыгрыша билетов в кино. Тут у нас есть Анастасия. Настя, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Та самая Анастасия, которая сегодня третий верно ответила на мой вопрос. Вопрос касаемо режиссера Гильермо Дель Торо. Но перед тем, как мы приступим к вопросу и озвучиванию верного ответа на него, хочется, Настя, тебя спросить. Ты уже придумала, как провести выходные в Тюмени?
2: Да, поеду в гости.
1: Поедешь в гости? Прям вот так вот с пятницы и до понедельника у тебя план такой?
2: Да.
1: Ух ты, ничего себе. Рады за тебя, но не от всего сердца, так это говорится обычно, или что-то типа того. Шучу, конечно же, белой завистью тебе завидуем. Хорошо тебе заранее отдохнуть. Но и рано или поздно у тебя случится идти на отдых тоже. Теперь вот переходим к основному нашему вопросу. Я озвучу, о чем мы сегодня говорили в задании к нашей игре. Даешь нам правильный ответ, и все, полноценно билеты становятся твоими. Напомню, 9 октября 1964 года родился режиссер Гильермо Дель Торо. Я вас спрашивал о том, какой его анимационный фильм заслужил и заработал в 2023 году «Оскар». У меня было три варианта ответа. Цифра 1 – «Шрек», цифра 2 – «Ледниковый период», цифра 3 – «Пиноккио». Что же это был за анимационный фильм?
2: «Пиноккио».
1: «Пиноккио», да, совершенно верно. Абсолютная правда. Действительно, «Пиноккио» Гильермо Дель Торо, по-моему, так он точно назывался в полной своей версии. Поздравляю еще раз тебя с победой, Настя. Классного дня, отличных выходных, чтобы
2: вам
1: все
2: тоже
1: прошло на высшем уровне. Спасибо огромное. Пока-пока. Не всегда я жду такую длительную паузу, но все-таки иногда мне нравится подождать и узнать, что же там человек тебе скажет в ответ на пока-пока. Ну, вот это вот легкая тишина. Ну, ладно. Настя, я думаю, уже потихонечку погружается в выходные. Так что классного ей дня и всем нашим слушателям тоже. Ну и таковым классным мы его будем делать и далее. Впереди много музыки на подходе Zivert Ever и Directorial с треком «Давай на самый верх». Ну а сейчас Death in the Dark. Ловите.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: звучит припев песни, которую мы с вами слушаем в исполнении певицы Зиверт. Вместе с ней Эвер и Директориалс в Тюмени 12.51. И, кстати говоря, что там о верхах или о вершине главного тюменского музыкального чарта Выборка? Узнаем это сегодня, когда вечером Дера Адамян представит нам удаленную двадцатку хитов недели по версии слушателей Красной Армии. Но пока мы с вами отправляемся далее завершать Плюс Вайб. В этом нам скоро помогут Swish, Crazy For You, но сперва Cat Size с хитом Animal.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 9 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером плюс 7 облачно, ночью плюс 3, тоже будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
7: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Тюмени уже час дня. Продолжается далее этот день. Пятница. Последний рабочий день на этой неделе. Ох, как славно. Еще вроде как на выходные погоду обещают получше. В общем-то, настроение хорошее. Продолжим далее в таком же духе.

Если вдруг вы не помните, то мы с вами только что прослушали не просто трек, а официальный гимн недавнего чемпионата мира по футболу 2026 года. Шакира знает толк в футбольных хитах, но в компании с королем Афробита Бёрнбоем у них получился мощнейший коктейль из реггетона, поп-музыки и чистого адреналина. То, что нужно для старта, предстоящего старта уикенда, так что мы даже не думаем выдыхать. Пятница на Красной Армии только набирает обороты. Прямо сейчас включаем скорость на максимум.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 9 градусов. На улице облачно с прояснениями. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Этим вечером плюс 7 и тоже будет облачно. Ночью плюс 3 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами в эту пятницу отправляются Оливер Хелденс, Крайдер из Ян Панкс, A-E-I-O-U. Две с половиной минуты и услышим этих ребят, так что никуда не уходи.
3: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 9 градусов. На улице облачно с прояснениями. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Этим вечером плюс 7 тоже будет облачно. Ночью плюс 3 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну а далее на Красной Армии у нас Лорин и Воринер «Let Me Forget You».

0: здесь, на Красной Армии, уже через 2,5 минуты. Стоит подождать.
1: Реклама.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
6: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
2: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
7: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
2: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
8: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайф Драйв».
2: Категория 6+.

которая, кстати, нам здесь известна как Лизли Лайс Гудбай. Называется эта история о таком тяжелом, но тем не менее познанном расставании. Кстати говоря, что касается слова «гудбай», да и вообще расставания, это подходящие слова для меня на сегодня. Через буквально 15 еще минут я отправлюсь на заслуженные выходные, но у нас здесь на Красной Армии все, конечно же, продолжится. В лучших наших традициях хиты, настоящие хиты, всем известные, и кое-что из прошлого, все это будет ждать тебя здесь, так что оставайся и далее с нами. Впереди нас ожидает Слейтер, послушаем пластинку «Dance», ну а перед этим Мона с хитом «Мама». Всем еще раз большущий привет и классного дня!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Добавим с вами кусочек лета посреди осени тюменской. Это будет Джей Хьюгел и Сольта Джамейкан. Произойдет-то примерно через 3 минуты. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Then

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
4: О, специализированный застройщик «Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+. Верь опыту.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: точкой, где заканчивается что-то одно и начинается что-то другое. Это как раз именно этот случай. Продолжаем мы отражаться далее в музыке и в друг-друге. Вместе в финале этого часа с компанией приятной музыкальной Мальбек и Сезанна и Ваня Петренко. Отражение называется эта работа. Далее не менее приятная компания на Красной Армии. Даша Русакова к нам присоединяется. Даша, привет.
1: Привет, Антон. Более того, я расскажу, как вот этому новому можно дать название. Дело в том, что в Тюмени аж три улицы нуждаются в своем наименовании, и мы можем все в этом поучаствовать.
0: План отличный, поддерживаю, но уже выходя из студии. Все, пока-пока.
1: Два часа в Тюмени. Здесь ты, я и множество крутых исполнителей будем слушать далее целую плеяду звездных имен. Делай громче.

0: этот масштабный хит в своих динамиках.
1: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
1: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Видит

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на пятницу и ближайший выходной день. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД. Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство. Площадки «Технопарк» на Республике 142 и кластер 809 на Красина 7. Участие бесплатное. Нужна регистрация 16+. С 9 по 11 октября с 11 утра до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка Маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты. 0+. В пятницу в 18:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» воспитанники хореографического отделения школы искусств «Этюд» представят концерт «Рождены двигаться» в программе «Эстрадный танец», «Современная хореография» и «Театрализованный фольклор». 0+. В субботу с 11 утра в музейном комплексе Славцова можно увидеть выставку «Антонис Ван Дейк. Первый после Рубенса». Проект объединил портреты инфанты Изабеллы, Клары, Евгении и 40 гравюр из знаменитой иконографии. Портретные панорамы эпохи Ван Дейка. 0+. С 10 октября в кино детективный триллер «Тайный дневник Верити». Писательница Лоуэн Эшли должна закончить романы Верити Кроуфорд, но находит ее тревожные личные записи. Семейные тайны множатся, а граница между вымыслом и реальностью стирается. 18+. Еще одна субботняя кинопремьера – драма с элементами комедии «Диггер». Самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую сам и устроил. 18+. В субботу в 15:00 в ресторане «Максимилианс» стартует 1/8 финала 4-го чемпионата мира по квиз-плиз. Вопросы в стиле классической игры, ставки уже серьезные, а победа приближает команду к мировому финалу. 18+. В 22:00 в джаз-баре «Майлз» начнется фристайл-шоу «Вынеси меня». 4 комика будут сочинять песни прямо на сцене, превращая истории зрителей, случайные слова и даже рассказ о бесящем коллеге в музыкальные хиты. 18+. В 23:00 в бульвар-баре на Герцена за пультом диджей Барни, резидент московских «Фантом» и «Магадан» и сочинского «Флава». 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
1: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
0: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
2: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
0: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Отвечаю. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

суперхитом на рейве «Цветы». Ну и раз уж речь зашла о рейвах, ты тоже можешь сегодня вечером устроить такое у себя дома с минимальными вложениями. Просто попроси умную колонку включить радио «Красная армия» с 20 часов до полуночи и наслаждайся главными танцевальными треками сезона от шоу «Партизан». Пока что на разогреве у нас Кэлвин Харрис, именитый диджей вместе с Джейзи. Тема «Satisfy» прозвучит совсем скоро, а прямо сейчас «Нептуника». «What if» — это «Красная армия» классного тебе настроя.

0: получается.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Компанию нам составит группа «Темпер Сити» с прорывным хитом «Self Away». Всего минуту с небольшим, и этот топчик в твоих динамиках. Лови.
4: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Тюмени 15 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Знаешь, пока мы с тобой тут работаем, Бразилия зачитывается книгами Толстого. Как так получилось, расскажу далее. Не пропусти.

музыкальной, а литературной. Бразилию внезапно захватила повесть Льва Николаевича Толстого, а именно «Смерть Ивана Ильича». Книга вышла на первое место по продажам в бразильском Amazon после того, как футболист Густаво Скарпа выпустил 10-минутный видеообзор повести. Ролик так

«Первые ночи» Достоевского. Ну и вообще, крайне сложно. Для меня это две просто параллельные вселенные. Солнечная, жизнерадостная Бразилия и наша русская классика. Ну, ничего, как видимо, все сложилось. Дальше Хью Жель и Френч Монтана с темой «Shine» станут частичкой твоего дня. Советую дождаться. А до этого группа «Градусы» на ресницах. Это «Красная армия». Делай громче.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди сногсшибательный трек от группы «Айова Мы». Еще немного этот пронзительный саунд в твоих динамиках.
4: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
6: Как бы ни старался, Мига.
7: Запрещено для детей.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 9, ветер западный 4 метра в секунду. Предстоящим вечером до плюс 7, а ночью до плюс 3. Осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди танцевальный замес от проекта «Two Colors» «Примадонна». Версию этого и других хитов послушаем далее. Не переключайся.
0: Реклама.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.

0: жаргона. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди чувственный трек «Намек на нас» от Мота. Вот так красиво будем двигаться далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
4: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
5: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ОСЗ «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Главный

0: отвечаю. Это Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

И Meet Me in the Dark только что, то есть встретимся в темноте, но мы с тобой можем встретиться не только прямо здесь и сейчас у твоего приемника, но еще и в онлайн-пространстве в нашем ВК-канале «Радио

потому что в нем участвовал робот, самый настоящий гуманизированный робот, который устроил там, навел шороху. В общем, я сейчас дико смеялась, и надеюсь, мы с тобой тоже над этим посмеемся. Жду твоих реакции, жду твоих огонечков. Ну, пока что загружается, видимо, еще несколько секунд на это дело нужно. Ну, а зато Marshmallow, Portugal, The Man уже спешат в твои динамики. Послушаем сразу после Zivert, Ever и Director Reels. Давай на самый верх. Это «Красная армия».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мика.
3: Запрещено для детей.
4: Служба заказа такси «Дрим-авто» приглашает водителей

0: Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
4: Бухгалтера никак не найду, а сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
3: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти, пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
4: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
3: 68-2086. Код города 3452.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на пятницу и ближайший выходной день. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД. Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство. Площадки «Технопарк» на Республике 142 и кластер 809 на Красина 7. Участие бесплатное. Нужна регистрация 16+. С 9 по 11 октября с 11 утра до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка Маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты. 0+. В пятницу в 18:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» воспитанники хореографического отделения школы искусств «Этюд» представят концерт «Рождены двигаться» в программе «Эстрадный танец», «Современная хореография» и «Театрализованный фольклор». 0+. В субботу с 11 утра в музейном комплексе Славцова можно увидеть выставку «Антонис Ван Дейк. Первый после Рубенса». Проект объединил портреты инфанты Изабеллы, Клары, Евгении и 40 гравюр из знаменитой иконографии. Портретные панорамы эпохи Ван Дейка. 0+. С 10 октября в кино детективный триллер «Тайный дневник Верити». Писательница Лоуэн Эшли должна закончить романы Верити Кроуфорд, но находит ее тревожные личные записи. Семейные тайны множатся, а граница между вымыслом и реальностью стирается. 18+. Еще одна субботняя кинопремьера – драма с элементами комедии «Диггер». Самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую сам и устроил. 18+. В субботу в 15:00 в ресторане «Максимилианс» стартует 1/8 финала 4-го чемпионата мира по квиз-плиз. Вопросы в стиле классической игры, ставки уже серьезные, а победа приближает команду к мировому финалу. 18+. В 22:00 в джаз-баре «Майлз» начнется фристайл-шоу «Вынеси меня». 4 комика будут сочинять песни прямо на сцене, превращая истории зрителей, случайные слова и даже рассказ о бесящем коллеге в музыкальные хиты. 18+. В 23:00 в бульвар-баре на Герцена за пультом диджей Барни, резидент московских «Фантом» и «Магадан» и сочинского «Флава». 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На старте первоклассный трек «Leave It All Behind» от Ибена. Качнем твои динамики буквально через пару минут.
2: Реклама.
3: Петрович, привет. Как бизнес?
4: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
3: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
4: А это как?
3: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
4: Как ты сказал, русская компания?
3: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680-086-680-086.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Захавай!

Анна, французский поцелуй. Ну, а чтобы поиск подходящего плейлиста не отвлекало от поцелуев и всего такого прочего, воспользуйся умной колонкой. Скажи ей: Алиса, Маруся, включи радио «Красная армия» и наслаждайся отличной музыкой у себя дома. А она и правда отличная. Я про музыку. Джонас Блю и его большущий хит «Girl». Далее прямо сейчас «Топик» и «Карт Бланш».

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 9, ветер западный 4 метра в секунду. Вечер пройдет без осадков, ночью тоже осадков не ожидается, похолодает до плюс 3. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди нереальный трек «Crazy for you» от Swish. Еще больше мировых и российских хитов далее. Будь рядом.
0: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
4: Как бы ни старался, Мига, Мига.
2: Запрещено для детей. Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

чуть менее 17 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, где можно бесплатно сдать отработанные автомобильные покрышки. Ну и кучу музыки, самой актуальной, самой свежей поставки, само собой.

милкшейк. Ну и что касается вкусняшек, я только что заточила чизкейк с капучино, и жизнь прям-таки наладилась. Далее, как и обещала, постараюсь подсластить жизнь автомобилистам. Расскажу следующую новость. С 15 октября стартует акция по сбору отработанных покрышек. Все желающие могут сдать бесплатно шины в специальных пунктах приема. Площадки расположены на парковках у ЖК «Москва», на пересечении Эрвей и Солнечного проезда, УТЦ «Ситимолл» и УТЦ «Кристалл». Погнали дальше. Компания нам составит проект «The Second Voice» с шикарным треком «Let Me Be». А до этого встречаем Холли Флейма, Долса и группа Айова «Love You». Это «Красная армия».

0: часах.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на «Красном».

0: Армии.
1: Впереди роскошный трек от Лирика «Аутентичная». Мне так сильно нравится ты, одна я, вся аутентичная. А еще на очереди тюменские новости, не пропусти.
2: Реклама. Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
7: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
8: Захавейл, мы едем в автомаг.
9: Удобно,

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проект на декларация наш.дом.рф.
3: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
4: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: Тюмени 17:25. Далее на Красной Армии свежий выпуск новостей от Николая Антонова.
1: Да, всем добрый вечер. В Тюмени два корпуса ТюмГУ пойдут под снос ради создания университетского квартала. Как рассказали в пресс-службе вуза, на месте здания на Ленина 6 откроют новый спортивный комплекс, а на Перекопской 15А – учебно-лабораторный корпус. Проект создадут в связке с мастер-планом центра до 2040 года. В квартал также войдет знаменитая круглая баня, которая переходит под управление ТюмГУ. Памятник архитектуры превратят в культурно-образовательный кластер. Его смогут посещать студенты и жители города. В Тюменской области завершается подготовка дорог к зимнему сезону, как сообщили в Главном управлении строительства региона. Специалисты уже проверили состояние водопропускных труб, готовность составляет 100%. В настоящее время специалисты готовят к зиме технику и формируют запас противогололедных материалов. До 1 ноября вся необходимая дорожная техника будет полностью укомплектована и готова к работе. Российские вузы полностью перейдут на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом РИА Новости сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям изменения начнут действовать уже в ближайшие два года. Привычные бакалавриат и магистратуру заменят на два уровня обучения. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, специализированное от 1 до 2. Далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 присоединился к региональному содружеству в области связи. Сегодня оно объединяет цифровые министерства 13 стран и более 60 компаний. Участие в организации позволит Т2 работать над самыми актуальными и острыми вопросами телекома совместно с международным сообществом. Главными направлениями сотрудничества станут внедрение технологий искусственного интеллекта, противодействие телефонному мошенничеству и киберпреступлениям, обсуждение международной тарифной политики и развитие стандартов 5G, 6G. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 8, ветер западный 3 метра в секунду. Предстоящей ночью плюс 3, завтра утром плюс 4, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди колоритная тема спектакля от «Бай Индия». Качнем твои динамики через две с небольшим минутки.
0: Реклама.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
6: Захар!

общем, увлекательное развлечение. Присоединяйся к нему обязательно. Ну и еще я там всякие видосы и мемчики выкладываю. Так что, ну, вступай по-братски. Ну, ставь лайки, мне будет приятно. Дальше, Inotra 54.

0: прозвучит целиком уже совсем скоро. Стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали.
7: Как у тебя в машине? Ну да, я тебя два раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Музыкальные приветливости, ребята. Это главный тюменский чарт выборка. 20 лучших хитов в одном плейлисте. Их представляю вам я, Гера Адамян. У нас с вами всего один час, а этих невероятных треков у нас 20. Поэтому хочется все абсолютно послушать. Так что переходим сразу к этому процессу прямо сейчас. Хотя нет, прежде, по традиции, я представлю работу, которая вылетает из этого списка. Это Тэм Импала и Дженни Дракула. Ну все, теперь точно переходим к двадцатке. Поехали.

0: как же я по ним соскучился. Давно не было их в нашем плейлисте с новинками. И вот Айо возвращается в главный тюменский чарт с работой «Мы». Они всегда доходили до топ-3 в выборка. Как раз там уже побывали Гаязов Бразерс, если что, которые идут на выход из нашего плейлиста. Ну, получается, что у хита «Санта Лючия» миссия выполнена.
1: 19 место.

0: 20 на 18 строчку поднимаются Биби Рекса и Дэвид Гетта с классной работой Sad Girls. У меня есть кое-что вам рассказать. Знаете что? Сейчас поймете.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа «Ленинград» спела о скандале с Джиганом в композиции. Сергей Шнуров поинизировал на тему поведения Джигана, а также отношения рэпера к своей семье, экс-супруге Оксане Самойловой и их общим детям. По словам рокера, его коллега просто воплощал мечту быть похожим на популярных темнокожих гангстер-рэперов. Канадский певец The Weeknd устроил настоящий сюрприз для зрителей второго концерта в Сеуле, который состоялся 8 октября в рамках его масштабного турне After Horse Still Down. В качестве специального гостя на сцену вышла южнокорейская певица Ким Дженни, также известная как участница герл-группы Blackpink. Появление Дженни стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера. Поклонники в соцсетях уже активно делятся роликами и фотографиями с ее выступления на концерте The Weeknd. На этом музыкальные новости закрываются, а музыка к нам возвращается.
1: 17 место.

0: 15 место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: как правило, Ваня Дмитриенко, если попадает в главный тюменский чарт «Выборка», то он определенно попадет в топ-3 хита недели и сразу же на вершину нашего плейлиста. В этот раз его работа «Недоступна» смогла попасть только в тройку лучших. После паузы вернемся к любимой музыке, и наше с вами осеннее настроение украсит невероятный хит от «Фастбой», который уже 3 недели в нашем плейлисте и уже номер 14, если что. Встречайте «Music Sounds».
1: Реклама.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей.

0: Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+. Верь опыту.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные...

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
2: 14 место.

0: Это итальянский дуэт талантливых диджеев в лице Фредерико Меркури и Джордано Кремоне. Они нам известны как Мерк и Кремонт. А также их танцевальная работа «Партенопа». И на одну строчку выше тот, кто создает всегда хиты. И не только, если что, для себя. За 2 недели он поднялся на 11-ю строчку. Это лирик и очень классная работа. Аутентичная.
1: 11-е место.

0: старте нашей с вами вечеринки в эти выходные. Я с вами уже мысленно там, где гаснут огни вот этого самого нашего города, причем дневные, и появляется свет на танцполе. И мы с вами плывем в ритме музыки. Настроение нам дарит Zerb и 20K Golden с работой Fast Friends.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, ну что, после паузы возвращаемся и начнем эту часть прослушивания лучших недели совместного хита от королевы поп-музыки и голландского диджея. Встречайте, Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Девятое место.

0: кто вниз по чарту гуляет группа «Градусы». Сегодня они вновь поднимаются по плейлисту и оказываются на 7-й строчке с хитом «На ресницах». А также вверх по списку идут норвежские ребята. Это «Дебауса». Встречайте стильную работу «Магнетик».
1: 6-е место.

0: уже приблизились к топ-3 хита недели и сделали это вместе с Джоэл Кори с хитом Whisper. Сегодня он не смог зайти в тройку лучших, но думаю, что в следующие выходные у него точно получится. Так, а кто сегодня в тройке лучших? Конечно же, после короткой паузы перейдем к ним.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 12 тепла.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
7: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
9: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
0: Мы с вами добрались до тройки лучших хитов недели. Это самые главные, самые наши с вами любимые. Начнем с бронзы. Прошлые выходные они были на первой строчке, а сегодня на третьей. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».

Еще один итальянский дуэт диджеев. Это Ave, Meet Me in the Dark. Очень модный и сочный хит, который уверенно забирает серебро в гонке. Ну а кто забрал золото, спросите вы? Я отвечу после того, как быстро представлю весь порядок чарта. Поехали! 20-я строчка, новинка этой недели. Айова, мы.

16 место, Temper City, Self-Aware. Номер 15, Ваня Дмитриенко, Недоступно. Отпускаем боли, тайны, ответы. 14, Fast Boy, Music Sounds. 13 место, Тима Белорусских, Мысли. Номер 12, это Мерки Кремонт, Партенопа. Одиннадцать. Лирик. Аутентичная. Десятая строчка. Zerb и 20K Golden. Fast Friends. Девятка у Мадонны и Мартина Гаррикса. Биза. Восьмое место. Хугель, Исмаэл, Энджел и Ультранате. Moving to the Sun. Семерка – это градусы на ресницах. Шестое место. Дебауса, Магнетик. С третьей строчки на пятую опускается диджей Гожа, Мичико. Четыре. Джоэл Кори, Whisper. Третье место. Баста и Моя Мишель, Если я буду танцевать. Номер два. Эйв, Meet Me in the Dark. Ну и главный хит этой недели. Встречайте Слейтера, Dance.

кстати, мощным хитом мы с вами уверенно входим во вторые выходные октября. И перед нами открываются двери нашей с вами вечеринки. Я желаю вам отдохнуть в этот уикенд так, чтобы вы выпустили пар с рабочих будней. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

Тюмени 7 вечера. А на дорогах у нас всего 4 балла, и это просто замечательно. Далее будем еще и отдыхать под классную музыку. На подходе у нас Kima Sounds, Rise Slow.

Армия. Подписывайся, не пропускай ничего важного и интересного. Ну и далее не будем пропускать музыку. Впереди у нас Britney Spears, Till the World Ends. И прямо сейчас появится жаркая парочка. Мерк и Кремонт, Партенопе. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 12 тепла. Сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях.

0: «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем пластинку «Love Sensation» Мадонна, Кайли Минок. Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
3: Реклама.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть. Захватывай!

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗ» и «СБ Недвижимость». Проектная декларация «Наш.дом.рф».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 12 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится крутой трек под названием «Shine». Это Хижел и Френч Монтана. Насладимся этим ярким звучанием уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
6: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
7: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
9: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
10: Здравствуйте!
9: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
10: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
9: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
11: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам 2-й заезд в подарок.
12: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
13: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
12: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
14: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
12: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
15: ОСЗ «Баланс Одесская». НН-720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

с мощным саундом Take Me Back. Далее у нас будет еще более мощный саунд. Дэнс-шоу «Партизан» на подходе. В 20.00 стартуем. Тебя ждут суперхиты, классика танцпола, танцевальные новинки. Все это будет целых 4 часа. Так что подключайся, сделай свой вечер ярче. Далее мы продолжим с новинкой от Go Артура «Лечу». И уже сейчас появится September Cry For You. В Тюмени 19 часов 45 минут. Всем классного вечера. We'll be right back.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим пластинку Мэри Гу «Настоящее». Послушаем полностью через 3 минуты ровно здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
4: Спросите меня, ну кто же номер один на этой неделе? Да ладно, опережаю, отвечаю. Это Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».
3: Если я буду...
4: Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: Листопад.
1: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
2: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
6: Мы «Тюменские продукты».
5: Выбирай свежее. Покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в ProStoyku. Запомнили? ProStoyka. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Служба заказа такси DreamAuto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
2: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
3: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайф Драйв».
4: Категория 6+.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мика.
3: Запрещено для детей.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Самое сладкое напоследок.
9: Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasportsatom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: этой неделе. Да ладно, опережаю, отвечаю. Это Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 12 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 12 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 12 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.